0: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
7: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
8: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Про здоровье.
14: Для слушателей старше 16 лет.
15: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
17: I went deaf on the bitch.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Я просто быстро, пока люди дозваниваются, 32-0600, хотел пояснить. Я вот сегодня стоял на заправке и ждал, когда человек закажет себе хот-дог с двумя сосисками.
2: Это понимаешь? Моя боль вообще.
1: Вообще, ну вот честно, я, во-первых, как бы хочу обратиться к владельцам заправок, может, как-то разделить потоки. То есть машина стоит, она там у него со шлангом торчащим, и он ждет этих два своих хот-дога в булке. Вот, значит, я стою за ним, еще три человека стоит, ждет. Зачем мы это делаем? Разделите поток. У вас с одной стороны, допустим, будет выдача через авто, ну, как у других фастфудочных, да? А с этой стороны у вас будет заправка, ну и все, и будет нормально. Нет. У нас два в одном, понимаешь? Мы стоим тут с утра все и ждем, когда человек заправит и себя, и машину. А он вот без хот-догов не может в 6 утра, понимаешь? Что вот делать сейчас?
3: Зато без хот-догов можем мы и, в общем-то, отвечаем на звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Александр, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот интересуюсь китайским автопромом. Cherry Tiggo 8. Deluxe вот с Китая хочу машину заказать. Как вы относитесь к этому варианту?
1: Я считаю так, то есть как бы понятно, что нам они не самый интересный вариант сюда посылают, и производиться здесь начинают самые прям крутые машины. Я скажу, что это масс-маркет, и даже несмотря на то, что ты его там из Китая повезешь или еще чего-то, минус будет только в том, что ты тут без гарантии на эту машину особо. То есть ты ее куда, по параллельному импорту привезенную, куда ты ее? Так же, как люди вон Манжаро себе брали, да, экономия была, но по факту нигде обслуживать их нормально не дают, гарантий никаких нет. Поэтому, наверное, я для себя вот именно китайский автомобиль брал бы либо чисто под заказ что-то электрическое, то, что у нас не продается официально, либо есть модели, которые сюда не поставляются. А что касается конкретно восьмерки, да нормальный, вполне такой массовый вариант, который, наверное, зайдет на большинство семей в нашей стране. Правда, единственное, сейчас ребрендинг и производство в нашей стране, это уже не Cherry, как мы привыкли, это Tenet. Поэтому, если хочется что-то, да, новое гарантийное, собранное в России по более-менее нормальной цене, да, пожалуйста, не вопрос. Мне лично у Cherry нравится только одна модель. Это Т9. Вот там есть за что похвалить. А так, в целом, все остальное масс-маркет с минусами платформы Т1Х, которую они юзают и в хвост, и в гриву. Интереснее продукт у Great Wall, Хавейл, я имею в виду, либо танки.
4: Понятно.
1: Лично для меня. Поэтому, если вы рассматриваете что-то такое, да, пожалуйста, смотрите.
4: Но я пока читаю отзывы, вот решил вам позвонить, как мнение ваше интересно тоже.
1: Ну, честно, я бы пока не брал вот прям китайский автомобиль, только если это что-то особенное. В том плане, что из-за рубежа. А здесь у дилеров, вон они, пожалуйста, стоят, катайтесь, получайте, только денежка немножко другая.
4: Ну да, там значительная разница между Китаем и Россией.
1: Ну, конечно, потому что они есть там еще, и надо посчитать, во сколько она сюда войдет. Но, поверь, я вот пару раз приезжал по гарантии, она работает. В нашей стране китайские автомобили нормально обслуживаются. Просто если бы ее не было, я бы, наверное, прикурил.
4: Все, я понял. Спасибо за совет.
1: Спасибо большое. Удачи. Есть у нас еще минутка на вопросик?
2: Ну, буквально минутка и все.
1: Так давай из группы или соцсетей чтем.
2: Давай, у нас как раз есть. Владею X-Trail 19 года. Брали из Японии. Встал вопрос. Нужны деньги, но без колес оставаться нельзя. Короче, нужно возить ребенка. Выбираем из Toyota Rise 4WD, Nissan Note 4WD, Honda Vezel. Планируем также пригнать из Японии. Что посоветуете?
1: Я за Vezel. Все, спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Информация на правах рекламы.
6: Слада Гранда, вам не страшна жара? Пока за окном +20, у нас -20.
0: минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих. Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center «Медведь Восток». Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Меня на уют, рядом лес и отдых тут.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: съемников. Звони в ГАРО. 255-09-55.
1: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
2: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

уже правило три, важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: Да, 8.27 сейчас в Красноярске, 4 балла от Яндекс. Разберем дорожную обстановку пока что на правом берегу. Улица Чайковского на пересечении с проспектом газеты «Красноярский рабочий» сейчас у нас стоит в пробке. Также есть у нас локальные затруднения по улице Мичурина. И, в общем-то, собирается пробка на коммунальном мосту в сторону центра.
2: На левый берег мы с вами передвинемся. Начнем с Октябрьского района. Вот так и сегодня решила. Лесопарковая от кольца в направлении Свободного проспекта движется плотновато, как и Высотная в сторону центра. Красная армия загружена целиком и полностью до выезда на Копыловский мост. Калинина, Вторая Брянская чуть-чуть притормаживают в направлении кольца. Небольшие, но все-таки проблемы имеются на Партизана в районе Кристалл-Арены. И вообще все выезды на Партизана, это выезды с Октябрьской, с Аэровокзальной, сейчас ограничены. Забито кольцо Шахтеров и 9 мая, вернее нет, Северное шоссе. Вот съезжаем, на Авиатор попадаем и от 9 мая стоим буквально до МВДЦ Сибирь. От Яндекса четверка. Вам желаем счастливого пути.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
4: Hey, yo, Jace. Say something to her. Holla at her.
5: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
6: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уэзовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
7: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Эй, 8:39 в Красноярске. Завтрак чемпионов, Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов, привет.
3: Юль, вот мы с тобой хороший дуэт. Ты знаешь, вот такие вот... достаточно интересные инфлюенсерские пары, которые вот картинку показывают замечательную, а там внутри столько всего, столько скелетов в шкафу.
1: Ну да, конечно.
3: Вот, об этом и поделился один из самых знаменитых блогеров Тайваня, да.
1: Ага.
3: В общем-то, он уже 10 лет снимает на свой канал, в общем, и в этом ему помогала его девушка. Зрители считали их идеальной парой, но они вот недавно расстались, и в общем-то, оказывается, что канал принадлежал маме этой девушки. То есть все юридически было записано на нее. Да, и мало того, что, оказывается, она заработала около 3 миллионов долларов за все это время, по всем декларациям она платила самому парню, то есть он там, ну, главный в канале, да, якобы звезда, платила 1700 долларов, да, то есть в месяц, ну, то есть достаточно небольшие деньги по сравнению с тем, что она, в общем-то, получала. И когда они расстались, в общем-то, мама его официально уволила там, с канала выгнала, да, ограничила доступ. Парень впал в депрессию, в жесткую, и открыл свой канал, на котором выпустил разоблачение, прям полностью.
1: Так и знала.
3: Да, да, он прям рассказал всю правду, даже показал доказательства, но интернет это отреагировал моментально, вот. В общем-то, на канал парня начали массово подписываться, а от канала вот девушки и матери начали массово отписываться. В общем, он там буквально за несколько месяцев перегнал ее по количеству подписчиков, и справедливость восторжествовала. Да, все-таки сейчас он достаточно счастливый, дальше продолжает пилить свой контент и заниматься любимым делом.
1: Я думала изначально, что ты скажешь, что это мама с его стороны, потому что, мне кажется, чаще бывают вот такие ситуации, когда он такой, знаешь, типа, мачо, ну, запишу все на маму.
3: Сыночка, сыночка, сыночка, присыночка, да?
1: Ну, знаешь ли, тебе бы, вот, мне кажется, многие сейчас рассказали, что в этом нет ничего страшного.
3: Да,
1: ты просто, ну, ты же не хочешь брачный договор составлять, да?
3: Конечно.
1: Поэтому я всегда все запишу на маму. А вдруг что?
3: А вдруг что?
1: А вот представляешь, какое недоверие, да, в семье?
3: Достаточно сильное, я думаю. Но главное-то что? То, что люди справедливо все-таки поступили. Да, ну и на том канале там что-то осталось, в принципе.
1: Ключевая фраза, что-то осталось.
3: Что-то может быть. Да, но, в общем-то, сейчас люди пошли за парнем.
1: Короче, ребята, если что-то зарабатываете, пилите все пополам, а?
3: Да.
4: Реклама.
5: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Все в гору!
5: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: что? Ну что? Ну что же нам нужно?
1: Ну что, что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ – официальный дилер «Лада» на «Металлургов 2М». ООО «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
3: Алло, алло. Здравствуйте, как зовут вас и чего хотели?
4: Евгений, вот хочу узнать, Toyota Yaris Cross, вот у них сейчас трехцилиндровые двигатели, как он по надежности, этот двигатель?
3: Ну, как бы давайте так, если мы с точки зрения соотношения надежности относительно четырех цилиндров, и там есть нюансы, но четыре цилиндра статистически ходили всегда дольше, поэтому вопросиков к трехцилиндровым моторам всегда было больше. Поэтому, если вы ищете именно постоянство, там, я не знаю, какой-то понятности для себя в долгосрок, ну, наверное, стоит смотреть что-то другое на других моторах. Но, по большому счету, вот конкретно на этой платформе я большого количества нареканий вообще не слышал. Ну, не сказать, что прям клинило. Хотя на четырех цилиндрах малообъемные двигатели ходили дольше, на тех же Ярисах и Вицах были абсолютно нормальные, спокойные. Ездил я и на таких. У меня был ВИЦ, и на механике был, и с моторами 1.3, 1.4, и даже литровые. Поэтому, что там? Нормально, на самом деле. Если мы по соотношению еще цены и качества будем смотреть, вполне адекватно. Но у Хонды был интересный вариант, но не кроссовый.
4: Спасибо.
3: Спасибо и вам. Удачи.
0: У нас есть сообщение. Александр, посоветуйте кроссовер джип от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал. Выбор падает на Mazda CX-5, но недавно увидел Mercedes M-класс. Можно ли найти что-нибудь хорошее и годное в этой категории?
3: А бюджет, еще раз напомни.
0: 2,5.
3: А, ну 2,5. А, видишь, просто в бюджете 2,5 люди уже либо более за современным, но может не таким комфортным, статусным там и так далее, гоняются. Почему? Потому что не хочется в европейца, который пробежал уже больше 150 тысяч, вкладывать деньги. Это нормальная практика. Тут либо ты за харизму, там, комфорт, кто-то за стандартные немецкие кабинеты борется, кто-то, наоборот, за японское качество, кто-то за корейцев вообще. Тут разделиться можно на разные лагеря, но в целом, я думаю, что вот как варианты накиданные, да, CX-5 это очень популярная модель в этом классе. В принципе, туда же можно отнести и корейцев двухлитровых. Если мы будем брать как конкурента 2,5 литра, конечно, там уже среди корейцев выбирать-то практически нечего. Бюджет достаточно серьезный, поэтому и возникают вопросы. А может быть взять М-класс, может быть взять вообще некоторые G, кто-то R-ки берет, а кто-то X-ы смотрит у BMW. Но вот здесь я сразу скажу, европейцы все-таки с пробегом, да, это более щепетильная тема, и подушка безопасности в случае попадания в сервис должна быть боль. Это надо учитывать. Но на порядок лучше управление, интереснее, если еще там пневматика есть, там еще и комфорта больше. Совсем интересные они по уму. Ну, то есть, действительно интересные, умные достаточно машины. Я бы не сказал, что суперкачественные, но на вторичке пользуются спросом, потому что люди хотели вот такое иметь, но первоначально такие суммы, которые просил производитель, не готовы были платить. Второй, третий владелец уже будет расхлебывать различные нюансы в сервисе, к этому тоже надо относиться риторически. Ну и остается путем лишения всех остальных вариантов, да, вот то, что я накидал, это либо популярные японские модели, CX-5, CR-V, Hiraf, либо это корейцы на платформах, которых собирались и Seltos, и Sportage, ну все это в пределах там 2 литров, потому что все остальное уже либо дороже, либо опционально уже не тупно. Благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
6: Информация на правах.

0: лучших коллективов края.
1: Вот, и Яхан будет?
0: Он, я уверена, он где-то должен быть, но вот честно признаться, в афише как бы они не указаны.
1: А я нашел, 14 июня они будут.
0: Где?
1: На ярких берегах.
0: Ну подожди, да. Мы до этого дойдем. Конкретно 12 июня, завтра еще на центральной набережной с 15:00 до 22:00, прям вот буквально целый день, день русской культуры. Народные игры, конкурсы на самую длинную девичью косу, на самую богатую бороду. Ну не зря же вы все это дело растили. Ансамбль «Красная Яр», девчонки из фолк-группы «Оберег» там тоже будут, поэтому приходите, ребята, мне кажется, надо вот именно в эти дни особенно как-то так сплочаться духом. 13 июня на центральной набережной у капитанского клуба проект «Яркие берега» тоже здесь, и разные творческие коллективы, и артисты Красноярского музтеатра, и мастер-классы, и творческие площадки, то есть много-много-много всего. Если вы любите конструировать, может быть, ваш ребенок именно такой, то с 2 до 7 на центральной набережной пройдет кубок главы города по конструированию.
1: Чудесно. А я могу сказать то, что еще и приедет DJ Smash. Правда, чуть-чуть попозже.
0: Ну да, это уже на День молодежи.
1: Да, на День молодежи он обещал приехать. Ну тоже круто. Представляешь, какой богатый июнь вообще на события.
0: Вот. А давай еще по 14 июня пройдемся, давай. Потому что люди думают, а что же делать? Вот конкретно на ярких берегах также с 12 до почти 9 вечера, как уже Сева сказал, концерт группы «Яхант». Ребята из проекта «Fusion Party» тоже выступят там. Ну и «Солнечная поляна», парк. Если вам нравится духовой оркестр,
1: нравится.
0: Я уверена. Между прочим, наш камерный хор с ними тоже будет выступать с 16 до 17:30.
1: Да, закончим все на мажорной ноте.
0: Да, все. Мажорно?
1: Да.
2: «Завтрак чемпионов».

0: стану.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022.
2: Дома сданы.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.
9: 15 минут и все?
10: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
12: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
3: Застройщик ООО «СЗ Кредит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
14: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
15: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
17: Утреннее шоу.
18: Из Красноярска.
17: Статься чемпион.
19: Для Красноярска.
6: Без авто уже не то.
5: О, ничего себе. Ну да, действительно, самокаты запрещают.
6: Да нет, нет, нет, подожди, это вообще не моя фраза. Это девочки наши, россиянки, говорят, что мужчины с автомобилем более привлекательны.
5: А, ну да. Согласен. Подожди.
6: Ты тоже согласен с этим?
5: Со своим автомобилем или нет?
6: Со своим, конечно.
5: Хорошо, ну, может быть, он ее взял, автомобиль, вот он сразу,
6: ну,
5: красавчик.
6: Ну, сейчас, это уже какой-то, как там его назвать-то?
5: Альфонс.
6: Альфонс, нарцисс. Ну, все,
5: Альфонс,
6: все, что вот это вот, знаете.
5: Альфонс, купи в ресторан, плачу за тебя.
6: Такое, такое нам не надо. А, смотри, практически 40% женщин говорят, что, ну, да-да-да, вот если у него есть автомобиль, а если он этот автомобиль еще и водит, то, ну, просто супер привлекательная партия.
5: Подожди, а как может быть по-другому? То есть у него есть автомобиль, и он просто стоит?
6: Я тебе честно признаюсь, что у меня есть несколько знакомых, которые либо до сих пор не могут решиться сдать на права, хотя мне раньше казалось, что это такая, знаешь, чисто мужская тема, вот прям в 17 лет пойти, в 18 уже заиметь права.
5: В 16 начал кататься по даче.
6: Ну да, ну с папой там, конечно же.
5: Да, не по дорогам общественного пользования.
6: Нет. Да, а у некоторых вот просто стоит автомобиль, ну вот потому что я не знаю, почему они не идут, может быть, не чувствует в себе какой-то силы.
5: Может быть, он ездит с водителем. Это тоже привлекательно.
6: Вот это, кстати, уже более чем. Притом, мужчин тоже спросили, а вам-то как? Вот девушка нужна с автомобилем или без? Они говорят, нам вообще без разницы.
5: Ну,
6: если
5: да,
6: у нее отсутствует автомобиль, то вообще на наше желание
5: есть
6: никак не повлияет. Поэтому...
5: Ну что, вот что привлекает женщин в мужчине с автомобилем? Во-первых, забрать может с ноготочков, увезти на них также может.
6: Ну, он такой брутальный, знаешь, вот он одну руку на руль положил, у него вот эти вот часы огромные. нет, меня правда это как-то не трогает.
5: Не его, а папины, знаешь, вот эти вот большие, «Зенит».
6: Достались причем ему по наследству, которые. Вот, девочки, ну вы там немножко требования снизьте.
5: Парни, а
6: вы видели вообще, сколько стоит
5: в автошколу
6: сейчас?
5: Идите как-то, что-то уже решайте.
6: Но все-таки, мне кажется, если мы говорим про имущество, иметь какую-то свою недвижку, а возможно даже свой дом, это тоже очень привлекательный
5: пункт. Это гораздо круче, я так скажу, чем автомобиль.
6: А круто, когда вы вместе стремитесь именно к этому. Да. А есть еще на пути те специалисты, которые вам помогают не нервничать за качество, не переживать за то, что сорвутся сроки. Это информация на правах рекламы. Компания «Новый уровень» предлагает и надежное строительство, а еще вдобавок к нему щедрые подарки. Заказывайте дом до 50 квадратов, получаете крыльцо в подарок.
5: Приятно.
6: От 50 до 100 получаете водосточную систему.
5: Полезно.
6: А при строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок.
5: Супер люкс.
6: Прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Подробности на Брянская, 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень – разумный подход к строительству.
0: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirь.КНП.РФ».
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток. На 9 мая 72.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru и по Гусе.

0: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
6: 9.26 в Красноярске, 4 балла от Яндекс. И сейчас разберем дорожную обстановку. На правом берегу у нас есть затруднения по улице Чайковского на пересечении с проспектом газеты «Красноярский рабочий». И локальное затруднение, совсем-совсем небольшое, на пересечении улицы Затонская и Грунтовая. Все.
7: Передвигаемся с вами на левый берег. Здесь тормозит «Партизана» в районе «Кристалл-Арены». Ведутся дорожные работы. И выезд с «Октябрьской» тоже сейчас ограничен. Вторая «Брянская» на спуске хромает. Есть проблемы на «МРЧК» в районе «Космоса». «Брянская» в сторону «Суриковского кольца». Ну и, наверное, самое основное затруднение – это улица «Калинина» в районе «Мясокомбината». При движении в сторону «Кольца», где произошла авария. В общем и целом, четверка от «Яндекса». Вам счастливого пути!

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тирснайпер», УГРН 118-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Из Красноярска.
11: Для Красноярска.

0: Браво!
1: Браво! Браво, друзья! Завтрак с чемпионом начинается вот с таких замечательных мелодий.
0: Ну, вот просто... эти вот переливы все красивые, потрясающие, которые вызывают, правда, мурашки. А эти переливы, между прочим, ну, они абсолютно обоснованы, вернее, их красота, потому что сегодня у нас в гостях Вера Макарова, заслуженный работник культуры Красноярского края, солистка Красноярского русского оркестра имени Бардина. Вера, доброе утро еще раз.
1: И Татьяна Пузырева, заслуженный работник культуры Забайкальского края. Вот так вот сегодня у нас милые, чудесные дамы в студии. Мы рады вас приветствовать. Конечно, подвигайтесь поближе к микрофону, пообщаемся сейчас и расскажем вообще, обсудим ваш замечательный дуэт, обсудим также вообще, что же такое концерт волшебных струн очарования. Много чего нам еще предстоит, но я лично вот так готов каждое утро начинать завтрак. С духовной пищи, понимаешь?
0: Ну, вот мне кажется, идеальный будильник звучит как-то примерно так. Спокойно, красиво.
2: Только встать не получится.
1: Только встать не получится. Самые чудесные сны будут сниться дальше.
0: Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, дуэт балалайка и гитара — это, ну, как будто бы для простого обывателя немножечко два несвязанных инструмента, но звучат они очень красиво. У вас уже юбилей. Вашему дуэту совсем скоро 10 лет, вас многие знают. Расскажите, вот однажды вам пришла ведь в голову идея каким-то образом совместить эти инструменты. Как это было? Мы уже тут за эфиром поговорили, что вы давненько дружите. Возможно, именно где-то вот так вечерком за посиделками это все случилось.
2: Это случилось не совсем вечерком за посиделками, но идея принадлежит Вере.
0: Ага. Вера, ну тогда вы расскажите.
3: Это моя давняя мечта — поиграть с гитарой. Татьяна переезжает в Красноярск, и, само собой, разумеется, я предлагаю поиграть. Давай сыграем. Татьяна говорит, давай. Вот мы играем уже 10 лет.
0: Уже 10 лет. И играете, и дружите. И вот мы, кстати, сегодня говорили о том, что там женская дружба, она якобы куда-то там совсем скоро денется, и останется только мужская. А вот девушки доказывают совершенно иное. Уже более 30 лет дружат и играют вместе. И работа дружбе не помеха. А как объяснить человеку, который ни разу не слышал, что же такое сочетание балалайки и гитары, как, на что это похоже? То есть это такой мини-камерный оркестр. Как вот объяснить людям?
2: Пригласить на концерт и объяснить звуками.
0: А там все поймете. На самом деле, мне кажется, это самое простое. А, между прочим, мы, конечно, о концерте еще поговорим, но немножечко так приоткроем завесу тайны. Уже скоро, 23 июня, в органном зале состоится концерт волшебных струн очарования. Ваш дуэт, и вы будете играть, я так понимаю, разнообразную программу. Там и аргентинские мотивы, там и латино, там и многие другие стили. А вот за этот десятилетний ваш опыт, вашу карьеру, вы какие-то, может быть, страны или города уже объездить успели?
1: Москва, Камчатка.
3: Ну, вы больше нас знаете.
0: Ну, были какие-то гастроли у вас?
3: Да, мы по России ездим довольно много. В Минске бывали не раз.
1: Вау, здорово.
3: Да, поэтому интересно очень гастролируем.
0: Ну, именно гастролируйте дуэтом.
3: Дуэтом.
0: А люди воспринимаю чаще всего положительно или иногда вот вначале есть какие-то сомнения, как же это будет сочетаться и звучать?
2: Есть интерес, как это будет звучать и сочетаться. Никаких недоумений мы еще пока не встречали.
0: А вот, знаете, мне всегда интересно, на что сложнее, играть технически быстро или играть что-то такое нежное, спокойное?
2: Наверное, музыку спокойную играть гораздо сложнее.
0: Это вот же говорят, петь тише намного легче, намного, вернее, сложнее, да, чем петь громче. У вас, в принципе, то же самое здесь. А есть ли у вас какие-то вот ситуации, допустим, на концерт пришли, не знаю, там, родители с маленьким ребенком, и вот маленький ребенок как-то активно начал очень реагировать в зале. Я имею в виду, активно начал реагировать на музыку. Как вот в этом случае вы действуете? Я не знаю, может быть, как там некоторые артисты, зовете его к себе на сцену, да, даете немножко там потрогать, пощупать. Может быть, как-то какое-то такое произведение играете,
1: колыбельное,
0: которое, да, успокаивает. Были такие вообще ситуации у вас?
3: Ну, мы очень рады, когда ребятишки реагируют на музыку. Мы очень поддерживаем, сами приободряемся от того, что они там ножками машут или танцуют между рядами. Вот, мы рады, что музыка трогает их сердца.
0: Что она объединяет всех. Да. Ну, и если вот у вас какой-то любимый, может быть, жанр или любимое произведение, которое всегда и везде с вами?
2: Нет таких произведений совсем, которые можно было бы выделить. У нас каждое произведение — это то, что нам очень сильно нравится.
3: Угу. Даже из года в год у нас меняются программы, и даже любимую программу выделить невозможно, потому что все то произведения, есть... которые играем, они любимые.
0: Вы меломаны, я так понимаю, правда?
3: Наверное, да.
1: Любят свое дело.
0: А так скромно, наверное, да. Мы поговорим обязательно о предстоящем концерте совсем скоро после небольшого перерыва. Друзья, не переключайтесь, у нас в гостях Вера Макарова, Татьяна Пузырева, заслуженные работники культуры. Вот так.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 26 года. Автокредитование осуществляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Наркология, центр Скоранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: Утреннее шоу.
15: Из Красноярска.
16: Для Красноярска.
14: Утреннее шоу.
16: Красноярск ФМ. 9:43 в Красноярске. Напоминаем, что у нас в гостях Вера Макарова, Татьяна Пузырева, заслуженные работники культуры. И сегодня они пришли к нам со своими... как назвать, лучшими друзьями, инструментами, на которых великолепно играют у нас и гитары, и балалайка, вот такой потрясающий дуэт, и мы говорим о предстоящем концерте «Волшебных струн очарования». Это концерт ваш, который пройдет в честь, я так понимаю, вашего юбилея десятилетнего, и пройдет он в органном зале уже 23 июня. Так вот, расскажите, пожалуйста, какое чувство вы хотите дать зрителю? Вот самое главное, что он с собой должен унести после этого концерта?
17: Я думаю, что после концерта зритель унесет палитру чувств. Произведение у нас очень разное. Программа от зажигательных, веселых до очень глубинных каких-то философских, возможно, произведений. И Испания, и Аргентина, и Россия, естественно. Палитра будет достаточно большой. Кто... какое именно чувство унесет с собой, думаю, можно будет спросить после концерта. А так заранее предполагать вряд ли можно.
16: Ну, я так понимаю, что если Испания, Аргентина, там что-нибудь из танго будет звучать, да, такое вот, нет?
18: Дюран.
17: Дюран, вальс, да.
18: Чудесно.
17: Танго, но танец.
16: Вот, ну, мы говорили уже про то, что у вас программа насыщенная. Есть ли то, на что люди однозначно, стопроцентно положительно реагируют?
19: Да, в принципе, на любую музыку, от которой бы мы ни играли,
16: да?
19: Мы всегда чувствуем такой теплый отклик. Если это какая-то глубокая композиция, нас очень радует, как зал погружается в эту музыку вместе с нами, очень чутко переживает ее, и это очень трогает наши сердца и их сердца. И в то же время, когда мы играем что-то зажигательное и чувствуем тоже, и видим искринки в глазах зрителей, как бы есть контакт, вот это вот взаимообогащение энергии.
16: Ну, а вот так как концерт будет в органном зале, все-таки мы привыкли в органном зале видеть вот этот мощный большой орган с его мощным звуком. А каким образом меняется звук в этом зале у ваших инструментов? И меняется ли как-то вообще?
19: Ну, принципиально он не меняется, он просто обогащается замечательной естественной акустикой органного зала.
16: А вот мы слышали, что инструмент там дышит. Вы слышали такое выражение? Ваши инструменты дышали там?
17: Пока мы не готовы.
19: Я просто чувствую, что инструменты всегда дышат. Когда мы играем, когда мы дышим, они дышат вместе с нами. Это наше продолжение. А мы всегда дышим музыкой.
16: Вот они, творческие люди.
2: А как красиво, да?
16: Красиво,
2: говорят.
16: Согласна.
2: И я думаю, что все-таки отклик у ваших слушателей есть замечательный, потому что у них хорошее чувство вкуса, как минимум, правильно? Да?
16: А как вы понимаете, что вот произведение ваше прямо? Ну, то есть, исходя, наверное, из какого-то собственного опыта уже, понимания, что вы сможете сыграть, что не сможете. Я, допустим, со стороны, с точки зрения вокалиста рассуждаю, допустим, эта тональность подойдет, это можно брать, это не подойдет, это мы точно не берем. А вот в вашем случае как это происходит?
17: Тональность очень важна, конечно же. У нас струнные инструменты с определенным, скажем так, набором струн, с гармоническими возможностями. Но, как мне кажется, первое, что влияет на выбор произведений нами, это душевный отклик. Если он у нас есть, значит, мы сможем передать внутреннее содержание и слушателям, зрителям.
16: Я уверена, что вам удастся это сделать, как вы делали это 10 лет, так и на предстоящем концерте 23 июня в 19:00 в органном зале. Между прочим, на этот концерт, насколько я понимаю, можно прийти по Пушкинской карте. Великолепно.
19: Да.
16: Девушки, ну и давайте мы в конце что-нибудь еще красивое такое сыграем нашим слушателям.
2: Как вы умеете.

0: это было красиво.
1: Браво, браво. Я готов ходить на ваши концерты, дабы аплодировать всегда. Вот у меня громкие хлопки достаточно, поэтому, милые барышни, большое вам спасибо. В студии были чудесные Вера Макарова и Татьяна Пузырева. Это заслуженные работники культуры.
0: Мы желаем вам благодарных зрителей, конечно же. И пусть ваша вот эта вот творческая энергия, вдохновение, они никогда не иссякают. Храните это в себе. Друзья, ну еще раз всем напоминаем, что концерт девушек пройдет 23 июня в 19:00 в Органном зале. Ждем снова!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей, детей с инвалидностью, будут назначаться без обращения гражданина за назначением пенсии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Он отметил, что это станет возможно благодаря тому, что соцфонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Писать заявление и предоставлять другие документы больше не потребуется, пишет «Комсомольская правда». Для мигрантов резко вырастут госпошлины, пишет «Лента дня». Госдума приняла закон о повышении пошлин на оформление ряда документов для иностранцев. Сильнее всего подорожает получение российского гражданства. Пошлина вырастет до 50 тысяч рублей. Также увеличится стоимость оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство и некоторых других документов. Власти считают, что новые меры помогут навести порядок в миграционной сфере и пополнят бюджет дополнительными доходами. Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Красноярском крае. Такое решение приняли краевые власти из-за жаркой и сухой погоды, а также высокой грозовой активности, которая может привести к новым возгораниям, сообщает ТВК. Для станции метро улица Копылова за 1 миллиард рублей заказали мощный эскалатор. По техзаданию он будет рассчитан на серьезную нагрузку. Не меньше 7200 человек в час. Работа почти без остановок, до 20 часов в сутки и срок службы до 50 лет. Итоги торгов подведут 15 июня. Установить оборудование планируют до второго квартала 2027 года. Сам эскалаторный тоннель начали строить еще в марте. Там укрепляли грунт методом заморозки. Параметры тоже внушительные, почти 70 метров в длину и около 30 метров в глубину, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Красноярская школьница вышла в мировой суперфинал чтецов, сообщают новости Красноярска. 11-классница Арина Шотова выступила на Красной площади в суперфинале международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В решающем этапе встретились всего 12 участников, которых выбрали среди школьников из России и еще 65 стран. На сцене Арина прочитала отрывок из романа «451 градус по Фаренгейту». И о валюте. Доллар 71.79, евро 83.08. Алина Старцева, служба информации.
3: Информация на правах рекламы.
4: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Боначива.
4: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Десять ноль три в Красноярске. Всем большой привет, доброе утро. Новый час здесь, на Красноярск ФМ, начинается. Выпускные.
2: Да, самое время про них поговорить, потому что ребята сдают экзамены уже.
1: Ребята сдают экзамены, они уже все, визажистов девчонки заказали, наряды купили. Ну,
2: я думала, уже готовятся на визажистов учиться.
1: Нет, а возможно и так. Мальчики, ну вам особо готовиться-то не надо, в принципе, да?
2: Да.
1: Или вы тоже?
2: От природы визажисты.
1: Слушай, вот с этим, мне кажется, поаккуратнее, особенно некоторым парням. Так вот, короче, нам объясняют, можно ли праздновать выпускной до рассвета. Ну, мы еще говорим об этом.
2: Да.
1: Ну, ребят, ну, конечно, можно, но это я говорю. А юрист совершенно другого мнения.
2: Так.
1: Выпускники в основном же несовершеннолетние, поэтому встретить рассвет можно только в сопровождении родителей. Я уже
2: родителя или родителей?
1: Ну, скорее всего, наверное, родителей, то есть на каждого по родителю.
2: Вот.
1: Итого сумма родителей выходит некая. Короче, я сразу предполагаю, каким будет вот этот вот выпускной, когда ты весь такой, и там где-то вот этот надзор стоит.
2: Да, да.
1: Он бдит. Слушайте, ну такой выпускной точно запомнится надолго, и ты, наверное, не захочешь его вспоминать. Действительно, по словам юриста, подростки не должны находиться ночью, вот предрассветом, вот этом состоянии, в общественных местах без сопровождения родителей. Все.
2: Вот так вот. Я думаю, что как-то с этим все равно справятся. Может быть, рассвет пораньше сделают, нет?
1: Да, может быть. Ну, там тучи же каким-то образом разводят, да, руками?
2: Да.
1: Ну, я не знаю. Ну, блин, давайте будем честны. Я надеюсь, юристы нас сейчас там не слушают, все вот эти вот люди, которые за это отвечают. Но...
2: Ты встречала
1: выпускники...
2: рассвет?
1: Да, конечно, блин.
2: Я тоже.
1: Конечно. Я еще запускала эти шары в воздух. А нельзя же?
2: Нельзя.
1: А я запускала. Ну, тогда
2: вот
1: нам
2: хулиганка.
1: Не говорили, что нельзя. Но, смотри, короче, с нами была учительница.
2: Вот
1: в каждой школе, наверное, я очень надеюсь, есть такой учитель, который за любую движуху.
2: Вот.
1: Вроде по ней внешне не скажешь, а она...
2: А в тихомомуте.
1: Конечно, пойдемте, естественно. Вот, и понимаешь, и вроде она как бы и внешний облик вот этой там школы, она не портит.
2: Нет?
1: Но, тем не менее, оставляет приятное впечатление.
2: Всем желаем вот по такому учителю, который вместе с вами встретит рассвет, и это будет не стрёмно, а наоборот круто.
3: Завтрак чемпионов!

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Все в ГАРО!
2: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
3: 255-09-55.

0: специалиста.
1: В паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Мы буквально недавно поговорили про выпускные, которые вот-вот и начнутся, но экзамены, они же пока еще не закончились.
2: Да, вот сегодня ребята, кстати, пишут 9 класс, я знаю точно.
1: Что пишут?
2: Экзамен.
1: Какой?
2: Хороший, хороший экзамен какой-то, вот один из. Что ты решила меня зарыть?
1: Я просто хотела там напутствие какое-то дать. Короче, ладно, ребят, в любом случае, какой бы вы экзамен ни писали сегодня, вам удачи. А вот в Китае нашли оригинальный способ бороться с тревогой из-за экзаменов.
2: Вот.
1: И мы знаем же, что эта тревога, она может настигнуть любого. Даже если вы получаете второе высшее, уже вроде как такой человек взрослый, осознанный, все равно будете волноваться. Кислородная терапия. Мы вроде понимаем, что это такое, но сейчас она реально распространена среди молодых людей. В Китае у школьники говорят, для того, чтобы пройти вот такой вот непростой период жизни, надо снизить тревогу и поднять уровень концентрации. Mm-hmm. На помощь приходит кислородная терапия.
2: Хоть не голодание.
1: Не голодание, хорошо. Вообще голодание плохо в любом виде. Речь идет о кислородных камерах. Это такая медицинская процедура, при которой человек дышит кислородом под повышенным давлением.
2: Ух ты!
1: Очень много кислорода. Вы знаешь, я очень много кислорода в своей жизни встречала, когда ты приходишь куда-нибудь в чистейшее место. Mm-hmm. Ну, там, не знаю, лес какой-нибудь. И ты вот просто не можешь надышаться. Спорный момент, я бы так сказала. Ничего против не имеем, если что. Короче, обычно в Китае используют по назначению врачей, но в преддверии экзаменов, знаешь, так в качестве профилактики глицинчик пропить у нас.
2: Ну, да.
1: Там также вот кислородная терапия. Пожалуйста, подзарядить мозг теперь можно.
2: А я могу сказать то, что у нас тоже такое практиковали, если что, в школе.
1: Да?
2: Нам, ну, да, но только нам давали такую бюджетную кислородную терапию, нам просто показывали, как дышать диафрагмой. И вот действительно, когда ты очень часто дышишь там в определенном темпе, вот этот пьянящий кислород успокаивает немножко мозг.
1: Ну, есть такое, да.
2: Вот поэтому, друзья, пользуйтесь, дышите полной грудью, благо, что ТЭЦ-2 отключили пока.
3: Завтрак чемпионов!
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе, бесплатная доставка. Дубровинского 112, сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: Найткар.
13: Найткар.
12: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
13: Официально по договору.
12: Подбор и доставка. Свои автовозы.
13: Найткар24.ру.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: В Красноярске половина 11-го. Проверяем дорожную ситуацию. Сервис Яндекс.Пробки дает нам 4 балла. Правобережье движется свободно, за исключением участка пересечения Матросова и Свердловской семафорной. Недалеко от этого места произошло ДТП. Чуть-чуть заблокировало движение. На левом берегу самая серьезная пробка по-прежнему остается на Калинина в районе мясокомбината. О, ребят, мы с вами там будем стоять. При движении в сторону кольца крайне-крайне долго. Ну, примерно вот от Бугача, а может быть и даже дальше. Едем далее по карте. Проблемы есть на Караульное. Продвижение в сторону кольца Шахтеров небольшие, но имеются. Вторая Брянская на спуске и Брянская в этом же направлении. Партизаны Железняка в районе Кристалл-Арены. Ведутся там дорожные работы, поэтому просто будьте аккуратны и чуть-чуть сбрасывайте скорость.
2: Стоп, машина! Эй, машина! Стоп-машина.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Юль, вообще, как ты относишься к людям, которые паркуются в неположенных местах? Скажи, я к ним просто отношусь.
1: Ну, хотела добавить это, думаю, ну, надо оно или не надо.
3: Ну, в общем-то, случается у нас такое действительно с парковками,
1: ну, конечно,
3: много машин.
1: Не стоит так делать.
3: Не стоит так делать, потому что можно схлопотать неплохой штраф. А вот в Японии можно вообще, в принципе, даже лишиться автомобиля. Поэтому вот на всех фотографиях японских городов можно заметить, что вообще нету практически автомобилей, которые припаркованы посреди улицы вдоль дороги. Такая парковка в Японии полностью запрещена. Да, машину увозят эвакуатором, в общем-то. Но на город это влияет очень хорошо. И из-за этого, в общем-то, для японцев купить автомобиль превращается в действительно проблему большую. Да, во-первых, если у вас есть место, где парковать, отлично, машины достаточно доступны. Но если нет места, куда припарковать машину, аренда парковки стоит в 2, а то и в 3 раза дороже, чем аренда дома в этом же районе.
1: Ого.
3: Представляешь, то есть просто, не знаю. А если я сам машина вот припарковался? Что тогда может происходить? Да.
1: А почему так-то?
3: Ну, достаточно простой ответ. Все связано с тем, что действительно Япония один из лидеров по продаже автомобилей, да, у них там очень много концернов, пожалуйста, там и Subaru, и Toyota, и Honda. Очень много машин, которые некуда девать просто-напросто. У них поэтому достаточно интересно действует вот эта вот история с машинами, которые более 4 лет, в общем-то, от производства, да, своего.
1: У
3: них начинается, ну да, у них начинается лютый налог, им гораздо проще машины эти продать. В общем-то, поэтому у нас они по Красноярску ездят достаточно доступно.
1: Слушай, я частенько смотрю какие-нибудь, ну, или слушаю подкасты, или смотрю какие-нибудь интервью с путешественниками про разные страны, мне просто прямо это сильно нравится, и я понимаю, что иногда действительно надо ценить то, что мы имеем.
3: Конечно.
1: У нас как бы парковка. Иногда люди говорят, сколько?
3: Сколько? 25 рублей
1: в час?
3: Что?
1: Вы чё? Ну, ребят, есть действительно и хуже, поэтому, ну, наверное, не стоит жаловаться, как будто бы.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню... Она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
1: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ну, согласитесь, бывает крайне обидно, когда ребенок испортил что-то очень дорогое, и если это дорогое не твое, то там оправдываться надо всеми возможными способами.
1: Да, надо сказать, это я его первый раз вижу.
0: Конечно.
1: Кто этот молодой человек?
0: Как видел Киркорова Reels недавно, где он пел, и там какой-то звукорежиссер во время его выступления убирал провода.
1: Да.
0: Я эту жизнь тебе... Пошел сюда!
1: Да.
0: И дальше начал петь.
1: Так, фатически его.
0: Короче, в Иерусалиме 6-летний мальчик проткнул полотно, какое-то известное полотно в музее. Да, сосновой шишкой.
1: Он хотел добавить немножко иммерсивности в этот поход.
0: Ну, короче, Рене Магрита полотно, и на самом деле здесь изображен, смотри, замок в Пиренеях.
1: Может быть, белочка? А, я,
0: ну,
1: думал, я думал, он покормить решил белку.
0: Вот нет, понимаешь? И тут я на самом деле вот согласна с парнем, что чего-то, какого-то экспрессионизма хочется здесь. Да. Значит, картина пострадала от шишки, ребенок подобрал ее в саду музея, а нечего в саду музея разбрасывать шишки.
1: Да, там было, там хоть один указатель было, не протыкать шишкой полотно.
0: Нет.
1: Ни одного не было.
0: Какие вопросы, извините меня. Как отреагировали родственники мальчика, не уточняется. Блин, я надеюсь, ему не влетело, как нам в детстве после вот этого всего дома.
1: Я вот, знаешь, помню, когда меня мама брала на работу, однажды я взял у ее начальницы такую небольшую красивую фигурку, да, и, в общем-то, ее разбил на смерть. Да, в общем, очень жалко было, конечно. Вот. Но потом я научился собирать пазлы в виде фигурки, склеивать ее.
0: И клеем моментом, да, тут же научился пользоваться.
1: Научился пользоваться.
0: Но у меня тоже была ситуация, когда я также разбила, я правда разбила большую статуэтку, которая была мне по пояс. И мне стыдно, я в этом не призналась. Не то, что не призналась, меня никто не спрашивал, кто это сделал. Я просто думаю, ой.
1: Ну, не спрашивай, ты не надо отвечать.
0: В принципе, да.
1: Возможно, мальчик после этого начнет писать красивые картины.
0: Возможно, да. Ну, короче, эту красивую картину отправили на реставрацию. Много недель займет эта реставрация. Судьба мальчика не уточняется, судьба картины известна.
1: Надеюсь, что он дома. Завтрак чемпионов!

0: И
1: Сиэтл Морнинг.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Для мигрантов вводят новые требования по медосмотру, пишет «Лента дня». Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане должны будут пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в Россию. Одновременно ужесточается ответственность за уклонение от этой процедуры и за подделку медицинских документов. За фальшивые справки об отсутствии опасных заболеваний теперь предусмотрены крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы. Максимальное наказание может достигать 5 лет тюрьмы и штрафа до 1,5 миллиона рублей. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи украшений. Теперь бриллиантами разрешено называть только алмазы природного происхождения. Если камень вырастили в лаборатории, на бирке должны честно написать слово «синтетический», а его вес теперь придется указывать в граммах вместо привычных каратов. Продавцам также запретят использовать слова «драгоценный», «натуральный», «настоящий» и «минерал» по отношению к искусственным камням. Правильное название для них теперь звучит как «ограненный синтетический алмаз», пишет «Комсомольская правда». Правда. В Красноярском крае могут полностью запретить продажу вейпов. У региона появилось право самостоятельно вводить такой запрет. В краевом заксобрании уже заявили, что начнут прорабатывать этот вопрос. По словам председателя парламента Алексея Додатка, к депутатам регулярно обращаются жители и врачи, которых беспокоит вред вейпов и их доступность для подростков. Если инициативу поддержат, запрет будет действовать в экспериментальном режиме с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года, пишет телеграмма. Канал «Красноярск» номер один. Незаконные авиапрогулки пресекли под Красноярском. Компания катала пассажиров на легкомоторном самолете без необходимых документов. Нарушения выявили транспортная прокуратура, полиция и Ространснадзор. Полеты выполняли с площадки Вознесенка. Теперь через суд перевозчику хотят запретить оказывать такие услуги до получения разрешения, сообщают новости Красноярска. Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. Почти половина надеется, что машина у партнера появится со временем, и только 21% готовы строить отношения без авто. Среди мужчин почти 80% заявили, что наличие машины у девушки никак не влияет на желание встречаться. Главное качество, которое ценят женщины за рулем – спокойствие и вежливость. Агрессивная езда стала красным флагом, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 71.79, евро 83.08. Алина Старцева, служба информации.
5: Мама, лето на дворе.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: В Красноярске 11 утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Большой всем привет. 11.04 в Красноярске. За окном плюс 19 градусов. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск FM. Слушайте, давайте сразу с хороших новостей. Вот мы знаем, что безвизовый режим в Китае легко и просто. Можно туда, оттуда. Слетал на выходные и как-то уже разнообразил свой досуг. Но есть же такие ярые любители поездной романтики. Так вот, конкретно для вас РЖД запустит туристический поезд из России в Китай. В следующем году планируют открыть этот маршрут. И, внимание, внимание, что же будет в вагонах? Я, конечно, не исключаю, что китайской лапшой там тоже будет пахнуть, но, тем не менее, помимо всего прочего, что-то на люксовом. Душ, спа, бары и даже караоке. А мы знаем, что китайцы обожают караоке, поэтому, возможно, оттуда некоторые китайцы вместе с вами сюда к нам и пригонят, потому что, ну, грех не прокатиться именно в таком вагоне. Слушайте, ожидания и реальность как будто бы уже совпадают. Ну, а в случае, если вы из Китая хотите пригнать не только какое-то разнообразие и хорошее настроение, а может быть даже автомобиль, и думаете, каким же образом, через кого это сделать, конкретно для вас информация на правах рекламы. Компания «Империя Авто» привезет и китайский, и европейский, и корейский, и японский автомобили. Есть выбор в наличии на собственной стоянке в Китае, и также вы можете оформить автомобиль под заказ. Машины проверяют, сопровождают фото, видеоотчетами, то есть вот волнений в этом случае не будет абсолютно никаких. Работа только по договору и через кассу. «Империя Авто», телефон 8-903-922-77-77, Абытаевская, 2.
1: «Завтрак чемпионов».

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru 18+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
7: Ольга. Маша. Ирина.
8: Три сестры. Три судьбы, три тропы.
7: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
9: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
10: Про здоровье.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: Высший пилотаж.
15: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
16: На Красноярск ФМ.
17: Время 2 ночи. Я еду мимо твой район, но не горело ни одного фонаря на нем. Она слышит под своим окном. Давай все вернем.
18: Ты только

0: На самом деле это финал. Время 2 ночи. Я еду мимо твой район, но не горело ни одного фонаря на нем. Она слышит под своим окном. Давай все вернем.
1: Да только вы.

0: высший пилотаж.
1: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск FM.
3: В Красноярске 11 часов и 17 минут. Напоминаю, что сегодня, ну, вдруг вы забыли, во-первых, четверг, 11 июля, во-вторых, уже стартанула программа праздничных мероприятий в честь Дня города и предстоящего Дня России. Поэтому, во-первых, завтра основной концерт на острове Татушев с 11 до 3 часов, потом с 3 до 22.00 стартуем на Центральную набережную, там тоже крайне много всяких мероприятий. Ну, а что сегодня можно посмотреть? Во-первых, в драмтеатре Пушкин... Ой, нет, подождите, ребята, сейчас, секундочку, у меня страничка зависла, обновим, поехали. Не в драмтеатре Пушкина, а в филармонии. «Ночной гость» — это спектакль, драма с ограничением 16+. По сюжету тихое семейное счастье, вот где-то вдали от городской суеты, и вот в эту семейную идиллию вторгается незваный гость. Вот, кстати, мне кажется, в каждой семье есть такой человечек, который способен разрушить твое спокойствие. И чем же заканчивается эта история, мы узнаем с вами сегодня в 7 вечера начала. Свободных мест более чем достаточно, поэтому давайте чуточку поактивнее. Можно, кроме того, сходить, конечно же, на фильм «Майкл». Ребят, кто не смотрел, ну, рекомендация просто огромная. Мне кажется, это вот такое основное, одно из основных, наверное, даже кинособытий именно вот последнего времени. Поэтому прям таки рекомендую. Драма, главный актер просто потрясающе играет. Ну и, кстати, вот после этого лично мне захотелось вспомнить творчество Майкла Джексона, почитать про него какие-нибудь истории. Я уверена, что много фактов, которых вы не знали, однозначно для себя откроете. А еще можно сегодня сходить на «Виртуозы Красноярска». Это такой ансамбль, который сегодня сыграет музыку из российских, советских кинофильмов, тоже в филармонии, но в малом зале. Поэтому классику, в случае, если давным-давно не слыхали, вот вам однозначно туда. Ну и, конечно, ребят, мы не забываем про отдых на природе, и мы совместно с нашими партнерами базы отдыха «Минина Уют» об этом позаботились. Поэтому решили разыграть 5 сертификатов на отдых в беседке в нашей группе ВК. Максимально простые условия. Заходите в группу, закрепленный пост с этой информацией читайте, выполняйте все условия, и буквально через 4 дня, 15 июня, мы определим 5 счастливчиков.
4: Реклама.
5: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы.
7: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня. У официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
6: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 20-45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
12: на Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:25 в Красноярске. От Яндекса 4 балла. Погнали, проверим дорогу. Это будет актуально, если вы сейчас за рулем. Красноярский рабочий стоит в направлении института. Выезд крайний на Красраб ограничен, поэтому на этом участке мы с вами немножечко притормозим. На левом берегу Партизана в районе Кристалл-Арены, Шахтеров в направлении Кольца и Караульная в эту же сторону и в обратную, кстати, тоже сформировалась небольшая пробка. Вторая Брянская на спуске Кольцо. Проблемы имеются до сих пор. Самое основное по-прежнему, я так понимаю, из-за ДТП. Улица Калинина в направлении Кольца в районе мясокомбината. Мы с вами будем стоять. Поэтому для всех, кто стоит именно в этой пробке, следующий трек.
0: Стоп-машина, эй, машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Высший пилотаж.
3: 60 минут, 7 дней в неделю.
4: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «Залитный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Высший пилотаж.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Женская дружба умирает.
3: Нет.
1: Вот, ну да, Сева, современный мир. Говорят, феномен по всему миру. 60% девчонок вообще перестали делиться личной жизнью с подругами. Ну вы что, девочка, зачем мы общаемся тогда? Мне кажется, это же святое.
3: Ну да.
1: Ну не то, что как бы своих парней обсудить. Ну просто по-дружески рассказать.
3: Ну а что, зря у нас уши горят, когда вы встречаетесь, что ли? Ну нет, конечно, тоже дайте нам подогреть.
1: Мы просто стимулируем ваше кровообращение.
3: Вот, большое спасибо.
1: А причина-то в чем? Почему перестали делиться друг с другом? Боятся осуждения, зависти и корыстных целей подруг. Рынок отношений, про такой знаешь?
3: Нет.
1: Ну в смысле вообще, вот в жизни есть?
3: Рынок
1: вот
3: знаю, такое. Отношения знаю, но рынок отношений совместный, ну-ка, победа.
1: Сева, это то место, где осталось слишком мало парней, которые готовы вкладываться в отношения, в такой крепкий союз. Uh-huh. А из-за таких стандартов соцсетей реальные проблемы становятся стыдными. Хотя эти проблемы есть в каждой паре, mm-hmm. но из-за того, что в соцсети нам говорят, иметь вот это как-то совсем прям...
3: Это низкосортно. Красный флаг.
1: Да. Итог проблемы. Девчонки либо друг другу завидуют, либо дают специально неправильные советы, либо не договаривают, либо вообще игнорят.
3: Да. Говорят, да измени ему.
1: Это... Да, конечно! Да бросай его, я подберу!
3: Блин, ну, на самом деле, я что хочу сказать. На чужом несчастье счастья не построишь.
1: А вот некоторые думают иначе. 3 из 5 подруг видятся только по делам, там, на йогу ходят, в спортзал или в кафе. Психологи говорят, что вот так по всему миру, и дружба останется в основном у парней, потому что они изначально дружили не для секретиков.
3: Ну да.
1: Во-первых, 8 июня был день лучших друзей. Я считаю, надо прервать вот этот порочный круг.
3: Вот, а сегодня день женского счастья, поэтому я думаю, что счастье в том числе и найти ту самую подругу, независливую.
1: С которой, может быть, вот потрещать, рассказать ей все. Ну,
3: как есть.
1: Вот прям все как на духу выложить. Я прям ценю за это своих подруг, что мы с ними и огонь, и воду прошли, и медные трубы, надеюсь, не пройдем.
4: Завтрак чемпионов. Высший

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
8: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
13: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
16: Высший пилотаж.
17: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
18: На Красноярск ФМ.

0: В городе 11 часов и 47 минут. Мы завершаем наш утренний прямой эфир. Четверг, последний рабочий день на этой неделе, и это более чем прекрасно. Надеемся, что ваши выходные пройдут максимально энергично, празднично. Не забывайте поздравить горожан с наступающим днем города. Кстати, вот сегодня уже стартанули праздничные мероприятия, о которых мы рассказали. И, конечно же, завтра День России, поэтому у нас с вами поводов точно найдется. Еще раз с днем рождения, наш любимый Красноярск. Ну а с вами, друзья, мы уже услышимся в понедельник, поэтому классных вам выходных.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов на Красноярск FM.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красфил.ру. 12+.
13: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-28-76.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект о заморозке порога выручки для освобождения малого и среднего бизнеса от уплаты НДС. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей, но в последующие годы должен был поэтапно снижаться до 10 миллионов. Авторы инициативы предлагают остановить это снижение, пишет Борус. В Красноярске начали торги на места под уличные кофемашины. Побороться можно за 6 точек в разных районах города. На аукцион выставили право работать на каждом месте почти на 7 лет, до 1 января 2033 года. Начальная цена за год работы всего 1959 рублей, но на торгах она пойдет вверх. Ставки перебивают шагами по 10%. 5 точек отдают под кофе, на Александра Матросова 4 у Предмостной площади, на Академика Вавилова 1, Минжинского 10А, Красной Армии 7 и Железнодорожников 8. 6 место на Северном шоссе 27 под кофе не пойдет, там разрешат торговать товарами. Но просто выиграть торги мало. Чтобы поставить киоск, победителю сначала нужно согласовать его внешний вид с архитекторами. Заявки принимают до 29 июня, аукцион проведут 6 июля, пишет НГС-24. Жители Красноярского края теперь могут записаться на смену имени онлайн. Это сэкономит время и избавит от очередей. Запись доступна через портал госуслуги, где можно выбрать дату, время и отдел ЗАГС, сообщает «Новости Красноярска». В красноярских «Тихих зорях» уже в этом месяце откроют большую бесплатную парковку, сообщает телекомпания «Енисей». Сейчас со стоянками во дворах на Лесников непросто. Машины водители оставляют где придется. Но уже в этом месяце там появится бесплатная парковка на 400 мест. 35 красноярцев получили звание «Почетный донор России». Все они много лет регулярно сдают кровь и ее компоненты. По данным Минздрава, ежегодно в краевой больнице заготавливают около 5000 литров донорской крови. Это помогает более чем 130 тысячам пациентов, сообщает «Новости Красноярска». Красноярцев приглашают на фестиваль «Сибирский первоцвет», который состоится с 12 по 14 июня в культурно-историческом центре «Успенский» и на набережной реки Енисей у стен монастыря. В программе фестиваля мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и флористике, показ народной одежды, выступления народных ансамблей, творческих коллективов и ярмарка сибирских мастеров. Также организаторы приготовили

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОКРН 10-22-401-79-77-91. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Успех с теми, кто учится в STEMI.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
12: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru 18+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337-18+.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
13: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что инвестиционной паузы в России нет, а есть инвестиционная сдержанность, продиктованная макроэкономикой и мерами властей. Президент также отметил, что инфляция в стране падает, и это дает основания рассчитывать на снижение ключевой ставки. Об этом пишет Борус. В красноярских Тихих Зорях за ситуацию с недоступностью дворов для пожарной техники взялся пожарный надзор. В мае МЧС дважды проверила управляющую компанию «Планета» по требованию прокуратуры. Выяснилось, что проезды сужают заборы, бетонные блоки и припаркованные машины. Также на балконах демонтированы пожарные лестницы, а аварийные люки заблокированы. УК вынесли предписание. Теперь ее привлекают к ответственности. Параллельно власти организуют бесплатную парковку на 400 мест, чтобы разгрузить дворы, пишут НГС. В Красноярском крае могут запретить продажу вейпов. Такую возможность уже поручил проработать спикер Заксобрания Алексей Додатко. Госдума приняла закон, разрешающий регионам вводить 5-летний эксперимент по ограничению торговли этой продукцией. Додатко отметил, что депутаты получают много жалоб от жителей и врачей, а вейпы остаются доступными для подростков. В Красноярске насчитывается более 520 точек продаж. При этом около 22% молодых людей от 18

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Ольга. Маша. Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
0: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль «Импровизацию», где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В поселке Канифольный в Иланско-Нижнеингашском округе красноярец расстрелял компанию из-за громкой музыки. 51-летний мужчина из охотничьего ружья открыл огонь по троим мужчинам и женщине, которые находились около магазина. Один из них, 38-летний мужчина, погиб на месте. Остальные попали в больницу. Стрелок задержан, его подозревают в убийстве и покушении на убийство 4 лиц. Об этом пишет «Проспект Мира». В Севастополе бензовозы не смогли доехать до города, из-за чего генерацию QR-кодов на топливо остановили. Губернатор Михаил Рзаважаев предупредил, что стоять в очередях на АЗС бессмысленно. Ранее выданные коды деактивируют, а новые начнут выдавать после возобновления поставок. Свободная продажа бензина ожидается на некоторых заправках сети «Атан». Власти пообещали сообщить об этом дополнительно, пишет «Борус». Госдума одобрила повышение госпошлины за выход из российского гражданства в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Также вырастут пошлины для мигрантов – на разрешение на временное проживание в 8 раз, на вид на жительство в 5 раз. До 15 тысяч рублей увеличится плата за разрешение на привлечение к работе мигрантов. Об этом пишет «Кровавая барыня». На Красноярском острове Татышев чайки начали охотиться на сусликов. Художник Алексей Акимов заметил, что птицы хватают грызунов на глазах у отдыхающих. В администрации парка пояснили, люди раскормили сусликов, те расплодились и стали кормовой базой для чаек. Это нормальный природный процесс. Об этом пишет «Проспект Мира».

0: А плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат – теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Салават.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: Паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на barhatpark.rf и по телефону 271-44-71.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
8: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
12: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уэзовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: On va danser. Le rosé est bonbon, comme mon accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse et il me

0: Лесной район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
2: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: уют.
1: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на красфил.ру. 12+.
2: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры. Три судьбы. Три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Для красноярского метро заказали эскалатор почти за 1 000 000 000 рублей. Его установят на станции улицы Копылова. Это будет самая глубокая станция первой линии на глубине 49 метров. Тендер объявил генподрядчик «Моспроект-3». Эскалатор должен иметь высоту подъема в 35 метров, угол наклона 30 градусов и пропускную способность более 7 тысяч человек в час. Сейчас строительство активно идет только на участке от Высотной до Копылова. Об этом пишет «Проспект Мира». Отмена ЕГЭ в 2027 году не планируется, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Экзамен состоится, серьезных изменений пока не предвидится. Музаев напомнил, что даже в ковид его проводили, пишет «Кровавая барыня». На пляже в Усть-Мане установили шлагбаум. Машины больше не смогут съезжать прямо к воде. Пропускать будут только экстренные службы. В Дивногорском центре туризма пояснили, это федеральное требование. Закон запрещает ездить по берегу без твердого покрытия. Раньше отдыхающие лежали на покрывалах, а автомобили ездили прямо между ними. Однако теперь может усугубиться проблема с парковкой. Традиционно все подъезды к пляжу в выходные были забиты, пишет «Проспект Мира». В Красноярске ситуация с девятиэтажкой на Шевченко, 32, снова вызывает тревогу. Глубокие трещины в стенах за последние месяцы увеличились до 6 сантиметров. Жильцы показывают щели, куда свободно входит нож, и фиксируют расхождение железобетонных перемычек. По их словам, деформации продолжают расти. Режим угрозы возникновения ЧС для этого дома ввели еще весной 25 года. При этом аварийным здание до сих пор не признали. Жильцам предлагают временное расселение, но люди боятся потерять свои квартиры и остаться без гарантий на будущее. Ситуацией также заинтересовались следователи, пишут новости ТВК. В честь Дня города главные часы Красноярска на башне администрации сменили мелодию на гимн столицы края. Услышать ее можно 11, 13 и 14 июня в полдень в 3 часа, 6 и 9 вечера. Завтра, 12 июня, часы будут играть государственный гимн в честь Дня России. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 71.79, евро 83.08. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: рекламу.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 14 и 20 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уютный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ. Минутка рекламной информации. Хотите поехать на отдых, но очень боитесь клещей? Скажем клещам нет, а отдыху да. На базе Минина Уют провели обработку территории от клещей. Это особенно важно в начале лета, когда хочется гулять по лесу, приезжать с детьми, устраивать пикники и проводить весь день на свежем воздухе. Сосновый бор, беседки, мангалы и больше спокойствия для вашего отдыха. Минина Уют, поселок Элита, улица Боровая, 19А. Телефон 234-72-10. Сайт minina24.rf.
1: Красноярск FM. Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: Стань участником телешоу Нонны Гришаевой «Лучший город Земли». Приходи на музыкальный спектакль-импровизацию, где зритель решает все. 19 июня. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться без обращения гражданина за назначением пенсии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он отметил, что это станет возможно благодаря тому, что соцфонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Писать заявление и предоставлять другие документы больше не потребуется. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 8 прививок, которые должен сделать каждый россиянин, назвали в Роспотребнадзоре. Это вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Все они входят в национальный календарь вакцинации и помогают сформировать иммунитет на долгие годы, сообщают в ведомстве. Также существуют вакцины и от других заболеваний. Они не входят в календарь, но, тем не менее, являются очень важными. Об этом пишут новости ТВК. Присутствие медиатора между мужем и женой при разводе необходимо ввести в России, так как решение часто принимается сгоряча. Таким мнением Стас поделилась Нина Останина. Сейчас при разводе через суд мужу и жене могут дать срок на примирение до 3 месяцев. Однако часто в это время супруги просто ожидают развода и не получают какой-либо помощи. Почти у 70% россиян есть питомцы, следует из данных опроса «Инсамар». Кошек выбрали 53%, опрошенных собак – 30%. Горожане заводят домашних животных из-за преодоления цифрового одиночества. К тому же это дает пропуск в док-парки и специализированные чаты, что позволяет найти новых друзей. Об этом сообщает газета. Красноярская школьница вышла в мировой суперфинал чтецов. 11-классница Арина Шотова выступила на Красной площади в суперфинале международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В решающем этапе встретились всего 12 участников, которых выбрали среди школьников из России и еще 65 стран. На сцене Арина прочитала отрывок из романа «451 градус по Фаренгейту». Об этом пишет «Красноярск в курсе». И о валюте: доллар 71.79, евро 83.08. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Сегодня в четверг, 11 июня, в Красноярске дождливо и пасмурно. Температура воздуха плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
2: Ну что, что? Шторы, конечно же!
3: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКР 123-240-76-96.
3: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Здесь налево или направо. Навигатор.
8: 5:15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недель.
9: Андрей Губанов.
10: И Ром Бутанаев.
8: Добрый вечер. Здорово. Здравствуйте. Да, я потерял новость, если...
10: Да давай, я просто продолжу рассуждение. Да. А, у меня вообще, ну, я не знаю, как у вас, а у тебя день рождения, ты в итоге что-то себе купила уже, нет? Какой-то подарок? Сама для себя.
9: Ну, я еще обдумываю.
10: Ты еще обдумываешь? А что, какие варианты?
9: Так много вариантов.
8: Чипсы?
10: Или майонез? Ну, типа, почему бы и нет?
9: Нет никаких на самом деле. Посмотри, что нужно просто.
10: Я просто, ну, опять же, я вот тоже... Неделя сейчас такая, что вот 11 числа у старшего сына день рождения, 15 числа у младшего сына день рождения, 17 у меня. С детьми я стрелялся с подарком. Я уже, по-моему, рассказывал о том, что я взял 3D-принтер и там балуемся. Мне он... Вроде взял им, а мне сегодня пишет, говорит, у нас тут, говорит, это у подружки день рождения, можешь, говорит, ей напечатать из очень странных дел Демогоргона. Я говорю,
8: можешь ей напечатать колено, ей 38.
10: Вот, я, ну, в силу того, что возраст вот он подходит, 38 уже через недельку, я говорю, походу, все, настал вот этот момент, когда захотелось мотоцикл, да, я записался уже на категорию А учиться, все. Я говорю, и начал смотреть вот эти все цены на мотоциклы, на экипировки, на все, это, ну, это такая жесть вообще. Это, о, этот дивный мир, на который надо очень много денег. Такой, ёлки.
8: Лучше марафоны начал бегать, там подешевле.
10: Да, мне, кстати, уже написали, говорит, смотри, Ром, там марафоны уже не за грами. Я говорю, не, спасибо, бегать не мое. Я говорю, я в футболе уже даже не бегаю, я там пешком хожу. Я говорю, если только вот выходить на улицу, быстро ходить, ну, еще ладно.
8: Ну, там не нужны вот эти вот очки.
10: Не, мне просто сейчас интересно, а вот среди слушателей наших, есть ли люди, которые катаются на байках? Вот, на самом деле, у меня вопрос просто в одном, типа, где кто экипировку смотрит? Потому что что-то... Я даже у своих друзей, которые катаются, спросил. Они, конечно, лайфхаками делятся, что, типа, ну, можно приехать в один из самых дорогих салонов у нас в городе, да? Mm-hmm. Мотоциклетных. Посмотреть там, а потом заказать на маркетплейсе. Но просто мне интересно, где реально люди берут. Ну, вот, сложно. Окей, экипировка а-ля там куртка или что-то, да? Ты заказал себе несколько, примерился. Ну, со шлемами-то вообще ж сложно. Мне кажется, вот их реально надо на голову напяливать прям постоянно.
8: Я вообще считаю, ну, наверное, что какие-то хобби, там, я не знаю, зимние катания, вот эти лыжи, сноуборд, мотоцикл, еще что-то, это очень дорогие хобби.
10: Очень.
9: Ну, вот.
10: Ну и по здоровью.
8: Это тоже.
10: Вообще, я...
8: Это еще дороже.
10: Я сам прикол, я очень сильно боюсь, потому что я, знаешь, раньше смотрел ролики с авариями автомобильными.
9: Зачем?
10: Но, не-не-не-не-не. Кстати, эти ролики, когда ты их много пересматриваешь, ты ко многим ситуациям на дороге готов. То есть ты уже замечаешь какой-то паттерн движения, и ты знаешь примерно, как реагировать, чтобы не попасть в ту или иную ситуацию. И поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, но за 20 лет у меня ДТП по моей вине отсутствует. Ладно, одно было. Это вот... По самой первости я во дворе на своей ВАЗ-2102 типа...

0: шортнул машину. Но там ни парктроников, ничего не было в то время, и поэтому, соответственно, ну, шортнул. А так, чтобы серьезно не было. А, но, и ладно, вот ролики автомобильных аварий. Но я начал смотреть ролики аварий на мотоциклах.
1: Там сильно все.
0: Господи,
1: грустно.
0: я сейчас сижу, вот реально, вот и думаю, куда я ввязываюсь вообще?
2: Мне один раз попался ролик, там, ну, mm-hmm. все хорошо в итоге. В общем, дорога прямая, и он едет на скорости 280, а мне страшно возле телефона. Я смотрю вот так вот и думаю, ты дурак.
0: Я смотрю себе чоппер, чтобы ездить, ну, максимум вот до 100 километров, типа просто в расслабленной посадке. Но каждый раз вот ты реально, я не знаю, я когда за рулем автомобиля езжу, я в зеркала смотрю вечно, потому что я понимаю, летом нет-нет, да, ну, байкеры, ребята могут где-то в междуряде, хотя это их ошибка, они сами друг дружку ругают за это, что не надо шашки устраивать. Вы же сами себе устраиваете сложную жизнь.
2: Ну, это адекватные мотоциклисты ездят правильно.
0: Да, да. И то есть я из разряда тех, кто ездит на дороге аккуратно. Даже за рулем автомобиля я понимаю, что, ну, плюс-минус, наверное, за рулем байка я буду ездить так же. Хотя...
1: Посмотрим.
2: В общем, когда ты начнешь покупать экипировку, 100% сумма вырастет вдвое. Да. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы строите дом и боитесь, что смета на дом вырастет вдвое. А это очень много денег. Что сроки сорвутся, качество разочарует. Компании нового уровня работают по совсем другим принципам. Здесь цена фиксируется в договоре, а за качеством следят на каждом этапе. Никаких сюрпризов и нервов. И сейчас еще и полезные подарки дарят. Крыльцо, водосточная система или септик в зависимости от площади вашего будущего дома. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, когда все под контролем. Бум!

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:29 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здравствуйте.
5: Привет. Вы, кстати, вот про чемпионат мира так сейчас обмолвились, да, что вот эти матчи стартуют. Причем сегодня же, да, уже стартует?
3: Да, сегодня
5: ночью. Мексика-ЮАР, да, по-моему?
3: Да, матч открытия, ну, естественно, в Мексике в 10 по Москве, то есть у нас в 2 часа ночи. Mm-hmm.
5: Ну, в целом, как будто бы даже можно глянуть. Ну, вот кто-то матчи с утра будет смотреть. Но я вот, на самом деле, не сильно фанат по утрам вообще бодрствовать, поэтому я, скорее всего, буду все в обзорах смотреть. Но есть события, я, знаешь, вот поймался в какой-то момент, что события, которые я, наверное, точно буду смотреть вне зависимости от времени, потому что первый за всю историю турнир UFC пройдет на лужайке Белого дома 15 числа.
3: Ничего
5: себе. И там карт прям такой...
4: А как они туда их...
5: Прям на, а уже установили декорации. Уже, ну, в смысле, Дональд Трамп, он фанат UFC.
4: А, да?
5: Да, он жесткий фанат UFC. А-а-а. Он постоянно по возможности приходит на турниры, прям сидит. И это было его вот как раз-таки желание, собственно.
3: Его идея.
5: На его днюху. А днюха у него, между прочим, 17 июня, как и у меня.
4: Уважаемо.
5: Уважаемо, да.
3: Сделаем день рождения великим снова.
5: Да, и он для меня сделал подарок. Для меня сделал... Там, знаешь, что самый, ну, вот, самое страшное в том, что все же под открытым небом, прямо на лужайке, а погода обещается там что-то 80% дождя. Mm-hmm. Я вот представляю, а как они вот в октагоне будут во время дождя меситься? Скользко же.
3: Это будет
4: может,
3: интересно.
4: Может, они предусмотрят какое-то
5: нет, накрытие? Вот в этом-то и прикол, что нет. Ну, я не знаю, если только экстренно, значит, потому ну, что да. Они очень интересные конструкции, там уже есть фотки, придумали с освещением, с камерами, как они будут ездить там на этих надугах таких прикольных. Mm-hmm. Короче, очень классно, эффектно, и как будто бы, ну, там карт довольно таки неплохой, то есть наполнен хорошими бойцами, поэтому хочется посмотреть, ну просто интересно даже визуально, картинка, как это так, турнир типа на лужайке Белого дома.
3: Не знаю, я вот 14 июня Гаити, Шотландия смотрю в 8 утра, ничего не знаю вообще, как хотите.
5: За гаитянцев болеешь?
3: Да нет, кстати, нет.
5: Назови мне хоть одного футболиста сборной Гаити.
3: Я не знаю, там в основном они бельгийцы и из Нидерландов. Ну, то есть по происхождению, скажем так. Так вот, я хотел что сказать, что исследования провели люди специальные. Исследовали 174 миллиона машин.
5: Так.
3: Вот, и заявили, что самые надежные автомобили выпускает, как вы думаете, какой бренд автомобильный?
4: Лада.
3: Засчитано, конечно, да. Сейчас тебе денежка упадет.
5: Не знаю, ну, самый надежный, но, может быть, какой-нибудь... Типа Volkswagen.
3: Ну, там обычно управляют мечтой.
5: А, ну Toyota.
3: Toyota, да, да. Toyota.
5: Я думал, не настолько банально.
3: У нее самые высокие шансы проехать 400 тысяч километров без поломок.
5: Ну, хорошо.
3: Значит, смотрите, топ... давайте топ-5, наверное, да?
5: Mm-hmm. Давай,
3: на
5: давай,
3: втором
5: давай.
3: Месте Lexus, ну, это та же Toyota, ага. Только для европейского, скажем так, рынка. Третье место Honda, четвертое Acura и General Motors на пятом месте.
5: Ну, Honda, Acura, это тоже одно и то же.
3: Ну, да, да, то есть...
5: General Motors, Ford, получается?
3: Нет, именно GMC, которые вот эти... Да. Ну, на шестом ладно. Месте Tesla, на седьмом Chevrolet, на восьмом Cadillac, на девятом Mazda, на десятом Ram, Dodge. Что?
5: Нет. Ну, интересно, интересно.
3: Нет, Dodge, кстати, на 13-м, 11-й Lincoln, 12-е Ford, 14-е Nissan, а немецкий автопром...
4: И даже Нивы нигде нет.
3: Нет, кстати, да, 18-е Mercedes-Benz, что еще? 24-е Porsche, 26-е BMW и Audi 28-е
5: По-по-по.
3: Место. Вот.
5: Ну ладно.
3: Мазерати на 32-м месте. Ну, я думаю, что те, кто покупает Мазерати, не планируют 400 тысяч на нем проехать.
4: Маловероятно, конечно.
3: Я думаю, что это прям сильно вряд ли.
5: Современные реалии таковы, что люди в целом понимают прекрасно, но адекватные люди, что типа, если ты 120 проехал без поломок, то это уже хорошо.
3: То надо продавать.
5: Да как бы, ну, век современного автомобиля, он на самом деле короткий. То есть, ну, буквально там 3-5 лет и меняй.
4: Ну, это грустно.
3: Это... Автомобиль сейчас делают не инженеры, а маркетологи.
5: Да, да, да.
4: Также дороги делают,
3: телефоны.
4: Покрытие, телефоны, что да. Всю технику всю, понятно.
5: Да. Так и есть.
3: Да. Работаем. Да. Только вот в российских поликлиниках номерки из линолеума никогда
4: ой,
3: не умрут.
4: Вечность.
3: Вот, а я призываю вас заглядывать в нашу группу во ВКонтакте, потому что там мы и база отдыха Минина Уют разыгрываем 5 сертификатов на отдыхе в беседке Комфорт. Можно отдохнуть на природе. В 20 минутах от Красноярска есть баня, волейбольная сетка, баскетбольная площадка, природа, прям настоящая, деревья, трава, можно потрогать, полежать, все обработано, никаких клещей, никаких насекомых. Классно проводите время. Ищите в нашей группе ВКонтакте. ВКонтакте конкурсный пост. Итоги 15 июня в 15:00. Город подождет, беседка зовет. Информация для лиц старше 16 лет.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа ООО «ЭЗЭ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
4: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы, до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-82-056-337-18+.
9: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
10: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Дивснайдер, УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Сбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губанов.
5: И Роман Бутанаев.
3: Добрый вечер.
5: Здорово.
3: Итак, у нас есть пара билетов на грандиозный музыкальный фестиваль электронной и танцевальной музыки «Бархат в белом».
1: Супер.
3: Который пройдет 19 и 20 июня в Бархат-парке. На сцене популярные диджеи России, а также приглашенные международные артисты. Возрастные ограничения, конечно же, 18+. И у кого-то есть шанс выиграть прямо сейчас два билета. Что нужно сделать?
5: Ну, так уже звонок есть, уже ничего не надо говорить.
3: Вот уже абсолютно верно. Добрый вечер, алло, привет. Алло, да, прервались на секунду. Как зовут вас? Здравствуйте.
6: Меня зовут Катерина, здравствуйте.
3: Замечательно. Какие у вас планы на лето вообще есть? Как вот по пунктам, может быть, собирали, что нужно обязательно сделать?
6: Конечно. Ну, самое главное, это не пропустить ни одного выходного.
3: О, так.
6: Копилочку воспоминаний максимально наполняем.
3: Так.
6: Неважно, дождь. Снег может быть. Короче.
3: Снег не надо.
6: На все деньги.
4: Супер классно вообще.
6: Ну, мы как футболки достаем, а пуховики не убираем.
4: Правильно.
5: Ну, это на всякий случай.
3: Да. Пуховик не убираем, туда 5000 положить, будет зимой приятно. Вот.
6: Ну да, отлично. Главное, чтобы летом не пригодился.
3: Я думаю, не пригодится. То, что на музыкальном фестивале «Бархат в белом» будет жара, это не значит, что нужно там все будут в пуховиках. Нет. Там просто все будут круто проводить время. Два билета достаются вам. Все, больше не мучаем вопросами.
6: Спасибо.
3: Уже можно искать, с кем пойти круто проводить время.
6: Я уже все нашла. Спасибо огромное.
3: Сначала
5: просто билеты дайте уже и все.
4: Уже хватит мучить, пожалуйста.
6: Я уже даже образ придумала белый. Спасибо вам огромное.
4: Вот это вы заряженная, конечно.
3: На всякий случай тиктоник репетировали.
6: Да-да-да, я говорю, даже специально в эти выходные свободные окошечки на мероприятие.
4: Прекрасно вообще. Вы пример для всех, для нас.
3: Горизонт планирования потрясающий вообще. У вас, наверное, бумажный органайзер вот такой.
6: Конечно.
3: Все расписано четко. Где как получите билеты?
6: Главное не работать, да.
3: Вот это приятно.
6: Спасибо вам огромное, приятно вас слушать. А еще лучше выигрывать вас.
3: Вот я как будто с бабушкой поговорил, похвали.
5: Мед в наши
4: прям
5: уши.
4: Спасибо вообще вам большое. Удачи.
3: Великолепно. Оставайся на линии, трубку не клади, за эфиром расскажем, где и как забрать приз. Хорошего вечера, пока-пока.
6: Спасибо вам тоже.
3: А что еще?
5: А тут не
4: прекрасно.
5: Надо ничего говорить.
3: Я вот классифицирую человека как пауэрбанк. Вот он просто власен энергетику какую-то. Вот, может, он реально в энергетике работает. Откуда мы знаем? Да?
5: В адреналине купается?
3: Редбульные ванны.
5: Блин, какая вкуснотища.
3: Редбульная ванна? Сама ванна, ну, я не кусаю ее. Вот. Ты пока осознаешь вообще масштаб того, что я сказал. Напомню, что 19 и 20 июня Бархат Парк, музыкальный фестиваль электронной и танцевальной музыки «Бархат в белом», 18+, возрастные ограничения. Отдохнем немножечко, да, и вернемся.
7: Сейчас.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что инвестиционной паузы в России нет, а есть инвестиционная сдержанность, продиктованная макроэкономикой и мерами властей. Президент также отметил, что инфляция в стране падает, и это дает основания рассчитывать на снижение ключевой ставки. Об этом пишет Борус. В Красноярских Тихих Зорях за ситуацию с недоступностью дворов для пожарной техники взялся пожарный надзор. В мае МЧС дважды проверила управляющую компанию «Планета» по требованию прокуратуры. Выяснилось, что проезды сужают заборы, бетонные блоки и припаркованные машины. Также на балконах демонтированы пожарные лестницы, аварийные люки заблокированы. УК вынесли предписание. Теперь ее привлекают к ответственности. Параллельно власти организуют бесплатную парковку на 400 мест, чтобы разгрузить дворы, пишут МГС. В Красноярском крае могут запретить продажу вейпов. Такую возможность уже поручил проработать спикер Заксобрания Алексей Додатко. Госдума приняла закон, разрешающий регионам вводить 5-летний эксперимент по ограничению торговли этой продукцией. Додатко отметил, что депутаты получают много жалоб от жителей и врачей, а вейпы остаются доступными для подростков. В Красноярске насчитывается более 520 точек продаж. При этом около 22% молодых людей от 18 до 24 лет уже используют электронные сигареты. Об этом сообщает НГС. С приходом летней жары красноярцы массово жалуются на духоту в общественных автобусах. Пассажиры новых газовых машин возмущены. При температуре на улице за 30 градусов кондиционеры в салоне либо не работают, либо их не включают. По словам кондукторов, техника часто неисправна или отключена. В департаменте транспорта пояснили, что кондиционеры могут не справляться из-за постоянного открывания дверей и большого скопления людей. Об этом пишут новости ТВК. В России разблокировали игровую платформу Roblox. В Минцифры заявили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей, запустила ограничения по возрастным группам и взяла обязательство бороться с нежелательным контентом. Этому предшествовали прямые консультации ведомства с владельцами платформы. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 71.79, евро 83.08. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль!
8: На 96,2 FM.
5: Завтра в пятницу, 12 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается туман. Ветер от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Радио
3: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
10: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антри Губа.
6: И Ром Бутона.
4: Здравствуйте.
6: Здарова.
4: Итак, смотрите, фанаты Кроксов и Гарри Поттера.
6: Ну-ка.
4: Возрадуйтесь.
6: Что за коллаба?
4: Да, выпустили очередные по Гарри Поттеру с карты мародеров. Ну, там есть что-то, видимо, популярное. Я не шарю в Гарри Поттере.
6: Я не шарю.
4: Но все такие, типа, чего, давай сюда. Короче, как будто бы два куска пергамента. Карта лежит асимметрично. На левом, правом, собственно, башмаке, что это, ботинки, видны разные части Хогвартса. Сверху джибицы с реальными цитатами. Бордовый задник отсылает к цветам Гриффиндор, естественно, конечно. Вот. И, собственно, релиз вот уже сегодня.
5: Это карта, где можно было перемещение смотреть. Они
4: да.
5: Там,
4: что-то такое.
5: Как это называется? Подошвами, короче, изображались. Mm-hmm. Вот, и они там смотрели.
6: Ну, ладно.
4: Вот, нет, в целом выглядит...
5: Нет, для фанатов
4: выглядит
5: это же...
4: красиво даже. Прикольно. Даже
5: да.
4: Если ты не фанат, выглядит здорово. Но... насколько это кому нужно и как это вообще заполучить?
6: Не, но кому-то может, ты что,
4: 100%,
6: там, да, там заберут, 100%.
4: Там, наверное, уже все распродано.
6: Возможно. Вот. Я не знаю, я вот до сих пор, если брать вот эти кроксы, я говорю, я хочу себе кроксы, вот эта коллаборация, где кроксы Умбра.
4: Умбра, да.
6: Вот эти вот кроксы, которые в виде старых бутс футбольных.
4: С язычком,
6: ай,
4: с вот этим.
6: Господи, это так, особенно в сером цвете. Они так смотрятся обалденно.
4: Очень круто.
6: Подарите мне на день рождения, пожалуйста, кто-нибудь.
4: Но их надо еще найти сначала.
6: Ну да, в России нету.
4: Умбра вообще не продается, по-моему, у нас, и очень дорогая доставка.
6: Угу.
4: Вот. Тут что выяснилось, что ложиться спать можно в любое время. Хоть
6: да.
4: в 5 утра.
6: Да.
5: Ну а что так?
4: Значит, врач, который занимается сном, сомнолог, развеял мифы про полезный сон до полуночи и мелатонин, который якобы после рассвета не вырабатывается. Это все, говорит, ерунда.
6: Но...
4: все это неправда. Организму важна стабильность графика,
6: да.
4: а не то, как вы привязаны вот к...
5: Не то, как вы привязаны к кровати.
6: Я уже рассказывал подобную историю с опровержением, действительно, что главное вот высыпать свои часы нужные. Ну, типа, условно, там, ну, ложишься ты постоянно в 4, ну и ложись в 4.
4: Вот, два условия. Отход ко сну и подъем в одно и то же время, плюс-минус. Плюс блэкаут во время сна, то есть должно быть темно, чтобы организм понимал, что вот...
6: Как будто бы ночь.
4: Да.
6: Что
4: все
6: за странная свобода.
4: Да. Ну,
6: от заката, да, восхода.
4: Можно, да, пропеть и уснуть, как колыбельная. Все гормоны будут автоматически перестраиваться, но у нас организм же умнее, чем мы.
6: Ну да.
4: Вот, поэтому так... работает адаптация у людей, которые переехали в другой часовой пояс.
5: Mm-hmm.
4: То есть для меня вот минус 6 в разнице во времени, я вставал в 6 утра. То есть для нас это было 12.
6: Mm-hmm.
4: И я прекрасно себя чувствовал. То есть мне было очень хорошо.
6: Я вообще, я понял, знаешь, одно, я вот тоже когда в Москву ездил, я понял, что мне очень комфортно их, ну, их временной график.
4: Ну, потому что ты ложишься поздно.
6: Да, а там по местному я типа такой в 12 в час, нормально. И встаю такой в 7-8 утра, такой, ух ты! Прикольно!
4: Кайфово. Вот, поэтому не мучайте себя. Спите просто нужное количество времени и все.
6: Ладно, я потом тоже про полезность расскажу.
4: Да, кому-то послушаем.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в Медведь Восток на 9 мая 72.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
4: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутанаев, который обещал полезность.
6: Давай.
5: Значит так, смотрите, что заявляют врачи. Сало! Лучший суперфуд, который максимально забустит ваше здоровье и успокоит нервы.
6: Ну, наконец.
4: Ура.
5: Пожалуйста.
6: Сало, пришло твое время. Размораживай.
5: Привет, мой круг спасателей. Значит, по словам медиков, огромную пользу организму несет большое количество полезных жиров и витаминов, которые содержатся в сале.
6: Так.
5: Кроме того, она дает чувство сытости больше, чем любой другой перекус.
6: Сало дает прохладу, влажность.
4: Именно. И, скорее всего, слезы.
5: Вот, главное, ну, понятно, без фанатизма, естественно.
6: Ну,
5: употреблять конечно. Его нужно с цельнозерновым хлебом, а не с батоном. Это вот прям, да.
6: Огорчичка.
5: И не выходить за норму. Огорчичка. То есть норма, смотрите, 20-30 грамм сала в день. И там
6: нормально.
5: С горчичкой прям.
6: Да-да-да. С лучком борщичка навернуть еще.
5: Не, подожди, про борщ ничего не сказано.
6: Но это уже
5: вот,
6: мои
5: эти. Короче, тогда, говорит, и польза будет, и вот лишние цифры на весах не увидите.
6: Нормально.
5: Кайфы?
6: Так, по-моему, всего. Киндер Буэна. Вот ты съел чуть-чуть. И
5: кого?
6: Хорошо. Киндер Буэна. А ты думал?
5: Ну что, Киндер Буэна?
6: Не-не, это не то.
5: Ну ладно.
6: Тебе послышалось просто.
5: Вот такая вот история.
6: Так, раз мы говорим про здоровье, ученые доказали, что лучшая защита иммунитета – это оргазмы.
5: Ну, а в чем они неправы?
6: А я вот, ну, они поясняют, что активируются белые...
5: Видишь, среди нас просто постоянно кто-то болеет.
6: Белые кровяные клетки. Поднимается уровень иммуноглобулина А, и тело переходит в режим...
5: Это неправильно.
4: Турбо-режим.
5: Иммуноглобулина А? Вот так мы говорим.
6: Наверное, тут без ударения было. И переводит тело в режим самовосстановления. А самовосстановление мы уважаем. В целом, список того, что лечит вот это все, выглядит как инструкция к очень дорогому препарату. Значит, и кортизол снижает, и глушит боль эндорфинами лучше многих препаратов, здесь анальгетики. Mm-hmm. Вот. Но самое-то главное, улучшает качество сна. А спать можно в любое время.
5: Да?
6: Мы уже выяснили.
5: Да.
6: Вот. Причем все это работает и без партнера. Мозг не проверяет семейный статус, он вот нейрохимический вот этот коктейль получил.
4: Мне главное, все равно. Такой.
5: Главное, чтобы организм просто получил.
6: Получил, да, чтобы вот этот импульс.
5: По заслугам.
6: Это тебе, организм мой любимый, на.
5: Анька, мотай на что-нибудь.
4: Я уже тут смотала.
5: А это, вы, кстати, видели радость у всех детей? Официально разблокировали Roblox.
6: Roblox разблокировали, да.
5: Все.
4: То есть дети смогли победить вот в этой вот схватке неравной, я бы сказала. А может и у нас получится все-таки?
5: Сомнительно.
6: А что надо? Давай, что нужно разблокировать?
5: Давай, скажи это слово. Давай.
4: Ну, давайте какую тебе соцсеть разблокировать?
6: Не, почему не обязательно же соцсеть? Мы сейчас уже не про соцсеть.
4: Я про соцсеть сейчас говорю.
5: А я хотя бы в целом про ютубчик родной любимый.
6: Нет.
4: Так ты заведи просто нужную компанию, смотри на здоровье. Я сегодня утром столько роликов посмотрела, вообще не обламывалась.
6: Они сейчас оттуда, да молчите вы!
4: Ну я не сказала, какая.
5: Вы видели,
4: какая?
5: Кстати, что на сервис из трех букв, да, который мы все знаем, планируют потратить на его уничтожение в России типа 1,3 миллиарда рублей.
4: Mm-hmm. Да, наши наложеньки.
5: Все-таки, продолжается бой.
4: Поп-итки.
6: Это МФЦ? Вот эти богатые...
4: Небогоугодные
5: буквы.
4: Чего
5: вы творяете?
6: МФЦ, вы что? Не, МФЦ удобно, на самом деле.
5: Да, тут согласен.
6: Им главное уметь пользоваться.
5: Я вообще в целом говорю, что у нашей страны реально есть много очень крутых сервисов, которых в других странах нет, и они об этом даже не знают.
6: Вот автосервис тестя моего. Потрясающий. Вообще кайф. Бум!

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
8: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
9: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.

0: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ – официальный дилер «Лада» на «Металлургов 2М». ООО «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
4: Алло, алло. Здравствуйте, как зовут вас и чего хотели?
5: Евгений, вот хочу узнать, Toyota Yaris Cross, вот у них сейчас трехцилиндровые двигатели, как он по надежности, этот двигатель?
4: Ну, как бы давайте так, если мы с точки зрения соотношения надежности относительно четырех цилиндров, и там есть нюансы, но четыре цилиндра статистически ходили всегда дольше, поэтому вопросиков к трехцилиндровым моторам всегда было больше. Поэтому, если вы ищете именно постоянство, там, я не знаю, какой-то понятности для себя в долгосрок, ну, наверное, стоит смотреть что-то другое на других моторах. Но, по большому счету, вот конкретно на этой платформе я большого количества нареканий вообще не слышал. Ну, не сказать, что прям клинило. Хотя на четырех цилиндрах малообъемные двигатели ходили дольше, на тех же Ярисах и Вицах были абсолютно нормальные, спокойные. Ездил я и на таких, и на таких. У меня был ВИЦ, и на механике был, и с моторами 1.3, 1.4, и даже литровые, поэтому что там. Нормально, на самом деле, если мы по соотношению еще цены и качества будем смотреть, вполне адекват. Но у Honda был интересный вариант, но не кроссовый.
5: Спасибо.
4: Спасибо и вам. Удачи.
1: У нас есть сообщение. Александр, посоветуйте кроссовер джип от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал. Выбор падает на Mazda CX-5, но недавно увидел Mercedes M-класс. Можно ли найти что-нибудь хорошее и годное в этой категории?
4: А бюджет, еще раз напомни.
1: 2,5.
4: А, ну 2,5. А, видишь, просто в бюджете 2,5 люди уже либо более за современным, но может не таким комфортным, статусным там и так далее, гоняются. Почему? Потому что не хочется в европейца, который пробежал уже больше 150 тысяч, вкладывать деньги. Это нормальная практика. Тут либо ты за харизму, там, комфорт, кто-то за стандартные немецкие кабинеты борется, кто-то, наоборот, за японское качество, кто-то за корейцев вообще. Тут разделиться можно на разные лагеря, но в целом, я думаю, что вот как варианты накиданные, да, CX-5 это очень популярная модель в этом классе. В принципе, туда же можно отнести и корейцев двухлитровых. Если мы будем брать как конкурента 2,5 литра, конечно, там уже среди корейцев выбирать-то практически нечего. Бюджет достаточно серьезный, поэтому и возникают вопросы. А может быть взять М-класс? Может быть взять вообще некоторые G? Кто-то R-ки берет, а кто-то X-ы смотрит у BMW. Но вот здесь я сразу скажу. Европейцы все-таки с пробегом, да, это более щепетильная тема, и подушка безопасности в случае попадания в сервис должна быть боль. Это надо учитывать. Но на порядок лучше управление, интереснее, если еще там пневматика есть, там еще и комфорта больше. Совсем интересны они по уму. Ну, то есть, действительно интересные, умные достаточно машины. Я бы не сказал, что суперкачественные, но на вторичке пользуются спросом, потому что люди хотели вот такое иметь, но первоначально такие суммы, которые просил производитель, не готовы были платить. Второй, третий владелец уже будет расхлебывать различные нюансы в сервисе, к этому тоже надо относиться риторически. Ну и остается путем лишения всех остальных вариантов, да, вот то, что я накидал, это либо популярные японские модели, CX-5, CR-V, Hiraf, либо это корейцы на платформах, которых собирались и Seltos, и Sportage, ну все это в пределах там 2 литров, потому что все остальное уже либо дороже, либо опционально уже не тупно. Благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
8: Информация на правах рекламы.
9: С Лада Гранда вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
10: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: Новость. Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
11: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В поселке Канифольный в Иланско-Нижнеингашском округе красноярец расстрелял компанию из-за громкой музыки. 51-летний мужчина из охотничьего ружья открыл огонь по троим мужчинам и женщине, которые находились около магазина. Один из них, 38-летний мужчина, погиб на месте. Остальные попали в больницу. Стрелок задержан, его подозревают в убийстве и покушении на убийство 4 лиц. Об этом пишет «Проспект Мира». В Севастополе бензовозы не смогли доехать до города, из-за чего генерацию QR-кодов на топливо остановили. Губернатор Михаил Рзаважаев предупредил, что стоять в очередях на АЗС бессмысленно. Ранее выданные коды деактивируют, а новые начнут выдавать после возобновления поставок. Свободная продажа бензина ожидается на некоторых заправках сети «Атан». Власти пообещали сообщить об этом дополнительно, пишет «Борус». Госдума одобрила повышение госпошлины за выход из российского гражданства в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Также вырастут пошлины для мигрантов – на разрешение на временное проживание в 8 раз, на вид на жительство в 5 раз. До 15 тысяч рублей увеличится плата за разрешение на привлечение к работе мигрантов. Об этом пишет «Кровавая барыня». На Красноярском острове Татышев чайки начали охотиться на сусликов. Художник Алексей Акимов заметил, что птицы хватают грызунов на глазах у отдыхающих. В администрации парка пояснили, люди раскормили сусликов, те расплодились и стали кормовой базой для чаек. Это нормальный природный процесс. Об этом пишет «Проспект Мира». Крупнейшее и самое глубокое кладбище китов обнаружили в Индийском океане. Останки и окаменелости млекопитающих возрастом более 5 миллионов лет находятся в зоне разлома Диамантина на глубине до 7 километров. О находке сообщается в журнале «Натур». Об этом пишет «Борус». И о валюте. Доллар 71,79, евро 83,08. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Завтра в пятницу, 12 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается туман. Ветер от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио.
2: Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Консультация специалиста.
1: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Найткар. 24.ru.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 17 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Бутанов.
3: Здравствуйте. Тут в интернетах пользователь сказал, попросил других пользователей так поделиться самыми отвратительными текстурами. Ну, то есть, которые вот вообще есть в этом мире, от которых... Да, вот что-то вот...
5: Неприятненько.
3: И вот некоторые... Ну, там, видишь...
5: Чуть другое.
4: Но на вкус стрёмный.
3: Ну, шведам нравится, не знаю. Вот самая отвратительная текстура на ощупь – это микрофибра для кого-то. Ну, это у кого там какая-то там...
4: Я знаю, что я тебе могу сказать, что есть, короче, вот тряпки микрофибровые, которые вот ты вот по рукам брошу.
3: Да, они цепляются. Вот это неприятно.
4: Вот.
3: Жирный пластиковый контейнер, который уже никогда не отмоешь.
5: Да, это
4: некрасиво.
3: Когда, я не знаю, там баранина 7 лет лежала, и потом ты уже литр туда вот этого моющего средства вылил, вот так проводишь, а у тебя все равно палец скользит.
5: Да.
3: Неприятно. Что еще? Мокрая синтетика кому-то не нравится.
5: Мне шерстяные вещи
3: шерстяные
5: не нравятся.
3: Вещи есть такое.
5: И джинсы тоже, когда прилипают, ну, в воду. Входишь в них, например, тоже некомфортно.
4: Зачем
5: когда
4: ты
5: они
4: ходишь
5: мокрые
4: в них в воду?
5: Ну, облился, если вот очень неприятно.
3: Mm. Когда ставишь мокрую посуду
5: вот,
3: на полку
5: да
3: сверху, и вода течет
5: правильно,
3: по руке.
5: Через рукав это такая мерзость.
3: На картонные трубочки, которые размокают к концу напитка.
5: Mm.
3: Вот. Пыльный видишь бархат.
5: Но его не выбьешь, как будто бы уже.
3: Вот, ну и сам...
4: Бархат, который... Парк?
3: Ну...
5: Припылился.
4: Типа, Габи, убирайтесь, пожалуйста.
3: Нет, там классно.
4: Там хорошо.
3: Там очень здорово. Что еще? Еда из раковины, самый популярный вариант, когда она...
4: Макароны разбухшие там уже лежат, такие в ситечке в этом. Ну, согласен, да.
3: Неприятно.
4: Ну, такое.

0: Приятное, технологичное, хотите?
1: Вот, давай.
0: Яндекс выпустил ушки свои.
1: Так.
0: Наушники. С ИИ Алисой. То есть вот прям в девайс, вот в эти наушники, зашили вот эту вот нейросеть компании. Теперь спрашиваешь что угодно, она отвечает прям тебе в ушах.
1: Ну, наверное, да.
0: Там знаешь, что есть? Фишка «Моя память». Она вот превращает надиктованный поток мыслей в списки и напоминания.
1: Ну...
2: Не знаю, всегда ли стоит...
1: Сценарии применения
2: поток
1: есть хорошие.
2: Поток моей памяти записывать.
1: Да, но некоторые, скажем так, некоторый поток мыслей доверять Алисе я бы, конечно, не стал.
2: Ну, вообще, да, как будто
0: вы
2: это...
0: Вы опять что-то смущаетесь?
1: Нет.
0: Вам что, есть что скрывать?
1: Нет.
2: Нет, мы ничего не скрываем. Но, есть, кстати, так и запишите.
0: Очень... Цена на наушники-то, кстати, вот 9 тысяч всего.
1: Ну,
0: если еще и с хорошим звуком,
2: если
0: то...
2: Если они хорошие.
0: Ну, я, кстати, как будто бы кайф. Мне, знаешь, вот мне всегда в таких девайсах очень интересно, потому что в мире я знаю, что такие штуки давным-давно есть. Наушники с онлайн-переводом. То есть вот ты приехал за границу, начинаешь общаться, и тебе в наушники тут же перевод. Ты что, не
2: впустят?
0: Уже как года три.
2: Реально?
0: У нас
2: не знала.
0: Нет. Но просто если вот Алиса вот это вот будет поддерживать функцию перевода, прикиньте, насколько это круто.
2: Да.
0: Ты в другой стране приехал, ты вот с человеком слышишь, разговариваешь, а тебе тут же вот в наушники перевод. Это же обалденно. Это на самом деле такие наушники есть, и они, я знаю, что в районе, по-моему, 20-25 тысяч можно такие наушники специально с переводом купить.
2: Ну, это, да, это достойно.
1: Упрощает, упрощает.
0: Гораздо.
1: Но это не повод не учить язык.
0: А, абсолютно.
1: Вот. Но, кстати, знаешь, что частенько замечаю, что показывают кадры, когда, например, футболисты из автобусов выходят, они с проводными наушниками.
0: Да.
1: Очень, очень многие. У них какие-то побитые старые телефоны, вот какие-то раздолбы. Хотя, ну, там люди зарабатывают довольно большие деньги. Но все...
2: Ну, это для них связь, я думаю, они там...
1: Вообще, сейчас я так понял, что тренд у молодежи пользоваться проводными,
2: да,
1: наушниками.
2: Проводные,
0: Арнольд?
2: Да, да, да.
0: А? Александр Арнольд?
1: Ну, и у них тоже, конечно, да. Его не видел лично, не могу. Но если надо, можем уточнить, конечно.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон – веселые выходные. Палатка и велосипеды – в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник – в настоящий комфорт. Новый Tenet T4L. Уже в продаже у официального дилера Tenet Center Медведь Восток. Подробности на сайте medvedtenet.ru или по телефону 291-1-291. Покупайте у своих в «Медведь Восток» на 9 мая 72.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам «Водолей». Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Финдиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
10: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: Продолжайте движение. Навигатор.
15: 7.28 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделя.
16: Аня Трегуба.
17: И Ром Бутове.
15: Здорово.
17: Так, про полезности продолжаем рассказывать. Да, ученые вновь радуют нас потрясающими вещами. Значит, вопрос для вас на засыпку такой очень каверзный.
16: Да, опять.
17: Итак, внимание, сколько раз в день вы пукаете?
15: Слушай, вот сейчас 6 было.
17: Не слышно, Никит, было?
15: Ну, я владею разными техниками. Не, я на самом деле не считаю как-то.
16: Я не считаю, ну как, вот зачем это мне нужно?
15: Счастливые часов не наблюдают.
17: Но нет, ты поддаешь.
15: Ну, естественно,
16: это естественный процесс.
17: Че ученые сказали?
15: Че ученые,
17: да.
16: Наши любименькие.
17: Норма для здорового человека — пукать минимум 5 раз в день.
15: Минимум.
17: Минимум.
15: Базовый минимум.
16: А роскошный максимум сколько?
17: Мужчины в среднем делают это чаще женщин.
16: Логично.
17: 5,2 раза против 4,8 раза.
15: Недалеко ушли.
17: Самый скромный сексуальные показатели у людей от 14 до 25 лет.
16: Типа они один. Стесняются просто.
17: А пик... Пик-пуканье, внимание.
15: Пик-пук.
17: Пик-пук, да. Приходится на возраст от 26 до 45 лет. То есть мы сейчас вот прям в прайм-эре своей.
15: Да. Пук-эра.
17: Очень
15: клево. Пук-прайм-эра.
17: Причем на самый пик газовой атаки наступаешь с 6 до 10 вечера, когда организм переваривает большую часть пищи. Вот если же показатель сильно отличается от нормы, врачи советуют идти проверяться срочно.
15: А я вот просто представляю, ты приходишь в поликлинику и говоришь, я вот в день пукаю два раза. Проверьте меня, может, у меня что-то не так. Тебе скажут, ты дурак.
17: Сейчас, подожди, мы тебя надуем.
15: Да, давай, давай проверим.
16: Ты идиот.
15: Я просто провериться хотел.
17: Ты идиот отсюда.
15: Что, провериться нельзя? Ты идиот. Что, проконсультироваться нельзя? Ты идиот. Что, проконсультироваться нельзя? Идиот.
17: Не, ну, очень довольно-таки интересная, конечно, статистика.
15: Ну, сильная наблюдение.
16: Ну, как информация, конечно, козырнуть перед друзьями есть.
17: Так что, если вы вдруг сегодня не добрали норму, то...
16: Доберите.
17: Вот правильно? Сейчас вот прям... Мажи.
16: Все дружно. Раз,
17: не, не,
16: два,
17: подожди.
16: Три.
17: Стой. Нет, если вдруг вот едут люди, ну, не один человек сейчас в машине. Ну.
16: Таксист,
17: а
16: например.
17: А вот не надо, поберегите пассажира.
15: Кстати, вот...
17: А возможно, пассажир сейчас такой, давай, брат, вместе.
15: Чаевых еще накину. В едином оркестром. Сильно звучит. Кстати, таксисты...
17: Но не факт, что сильно звучит, видишь, ты же владеешь разными техниками.
15: Это да. Там главное не перестараться. Нет, друг рассказывал просто.
17: Да-да, у всех есть такой друг, который однажды перестарался.
15: Один, да, потом перестирался. Так что все.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
6: ФБС. Блоки от производителя. Качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47. 241-44-47. ФБС. Блоки. Фундамент вашего дома.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Yeah.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрингу.
5: И Ром Бутана.
3: Здорово.
5: Так, значит, внимание. Давно ли в нашей новостной повестке всплывал такой известный, потрясающий человек, как Джереми Кларксон?
3: Ну,
5: сейчас кто-то может спросить, типа, кто это? Ну, для тех, кто не в курсе, это вот... ты не ругайся. Вот, это вообще-то ведущий вот той самой знаменитой Top Gear. Так вот, значит, Джереми Кларксон запустил свой сервис под названием Only...
3: You.
5: Farmers.
3: Mm-hmm.
5: Короче, это вот как Only вот для взрослых, только для фермеров.
3: Опа.
5: Прикиньте, что. Вот, причем в последние годы, короче, вот этот легендарный ведущий занялся сельским хозяйством и решил создать платформу, значит, на которой фермеры смогут хвастаться своими огурчиками,
3: дыньками,
5: приглашать к себе гостей. Вот, через нее можно будет, внимание, записаться на экскурсии, на дегустации, на мастер-классы.
4: А продать что-то можно?
5: Возможно, даже и продать что-то.
4: Овощи, типа,
5: прогулки по полям и ночевки на фермах. Прикинь, по полям. Попалям.
3: Джереми Кларксон
5: едет к нам. Кто же с ним еще? А ну, малыш, давай.
3: Попробуй отгадай.
5: Да.
3: Попробуй сугудай.
5: Слушайте, ну это, конечно, очень мощно.
4: Это оригинально.
5: Нет, Кларксон вообще очень крутой чувак.
4: Он забавный.
3: Да. Кларксон, который живет на крыше.
5: Просто
4: вот,
5: реально, мы когда говорим вот про Топ Гир, да, и про ведущих вот этих вот известных,
3: да.
5: Вот Кларксона знают все остальные.
3: А я не помню, как их
5: зовут. Вот прикинь, а Джереми Кларксона мы знаем.
4: Я на фейс знаю.
5: Короче, вот такая история. Если вы вот любите вот эту сатоогородную тему, то пожалуйста.
3: Ну там Дэвид Бекхэм должен быть в первом выпуске.
4: А там...
5: Возможно.
3: Если они это будут снимать.
5: Со своим курятником.
4: А доступно для нашего зрителя?
5: Я не знаю. Вот ты любишь сад и огород по выходным. Пожалуйста, проверь.
3: Ждем, пока...
5: Расскажешь нам в понедельник.
3: Ждем, пока у нас на ВК-видео это все уже...
5: На Одноклассниках.
3: Зак Галифианакис же ведет вот это шоу.
5: Да-да-да.
3: Про садоводческое.
5: Прикинь, у них потом коллаба будет.
3: Да, там, мне кажется, скоро уже на ВК-видео от какого-нибудь Medium Quality будет там Дмитрий Журавлев и его дача. Вот я вообще... не удивлюсь. Они такие, да мы вот реально сами придумали.
4: Да.
3: Все такие, вау, прикольно.
4: Ну, все, кто не знает.
5: Я, знаете, что предлагаю? Предлагаю вам напомнить, что с сегодняшнего дня выходные начинаются.
3: Да, укороченная рабочая неделя.
5: Вот и перед тем, как убежать на выходные, расскажи вот полезную информацию на правах рекламы.
3: Да, совершенно верно. Вот если вдруг кто-то думает, что вот, автомобиль из Китая хочется, но вот такие, не китайский автомобиль, mm-hmm. можно? В Империи Авто можно заказать европейские, корейские, японские автомобили и другие варианты. Есть автомобили в наличии на собственной стоянке в Китае и под заказ. Доступный автокредит и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и ждете новую. Все прозрачно, исключительно через кассу. Телефон 8-903-922-77-77. Абытаевская, 2. Ну, на этом и закончим. Встречаемся в понедельник в 5 вечера здесь, на Красноярск ФМ. Всем классных выходных. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Для Красноярского метро заказали эскалатор почти за 1 000 000 000 рублей. Его установят на станции улицы Копылова. Это будет самая глубокая станция первой линии на глубине 49 метров. Тендер объявил генподрядчик «Моспроект-3». Эскалатор должен иметь высоту подъема в 35 метров, угол наклона 30 градусов и пропускную способность более 7 тысяч человек в час. Сейчас строительство активно идет только на участке от Высотной до Копылова. Об этом пишет «Проспект Мира». Отмена ЕГЭ в 2027 году не планируется, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Экзамен состоится, серьезных изменений пока не предвидится. Музаев напомнил, что даже в ковид его проводили, пишет «Кровавая барыня». На пляже в Усть-Мане установили шлагбаум. Машины больше не смогут съезжать прямо к воде. Пропускать будут только экстренные службы. В Дивногорском центре туризма пояснили, это федеральное требование. Закон запрещает ездить по берегу без твердого покрытия. Раньше отдыхающие лежали на покрывалах, а автомобили ездили прямо между ними. Однако теперь может усугубиться проблема с парковкой. Традиционно все подъезды к пляжу в выходные были забиты, пишет «Проспект Мира». В Красноярске ситуация с девятиэтажкой на Шевченко 32 снова вызывает тревогу. Глубокие трещины в стенах за последние месяцы увеличились до 6 сантиметров. Жильцы показывают щели, куда свободно входит нож, и фиксируют расхождение железобетонных перемычек. По их словам, деформация продолжает расти. Режим угрозы возникновения ЧС для этого дома ввели еще весной 25 года. При этом аварийным здание до сих пор не признали. Жильцам предлагают временное расселение, но люди боятся потерять свои квартиры и остаться без гарантий на будущее. Ситуацией также заинтересовались следователи, пишут новости ТВК. В честь Дня города главные часы Красноярска на башне администрации сменили мелодию на гимн столицы края. Услышать ее можно 11, 13 и 14 июня в полдень в 3 часа, 6 и 9 вечера. Завтра, 12 июня, часы будут играть государственный гимн в честь Дня России. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 71.79, евро 83.08. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
4: Завтра в пятницу, 12 июня, в нашем городе пасмурно, ожидается туман. Ветер от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рехау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
1: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Здоровеньки, болы.
7: Ассаламу
8: бонжур.
9: Привет,
10: хай. Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM.

0: Covered Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Turn it up and get ready.
9: Get ready.
10: Let's begin.
8: This is...

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: знаю.
1: Красноярск FM.
2: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, Хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.